семейные склепы. До IV века в римских катакомбах тайно собирались христиане на богослужение. Здесь молились и даже проводили трапезы и собрания. В потолках этих помещений имелись шахты для освещения. Стены катакомб украшали фрески. По этим изображениям историки восстанавливают традиции богослужения раннехристианских общин. 31 мая 1572 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы. След в истории.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Жюль Дюшезн, председатель департамента атомной и молекулярной физики Льежского университета в Бельгии. Вот что он говорит о связи религии и науки. Связь науки с религией никогда не была такой близкой и тесной, как в наше время. Ученые, изучающие космическое пространство, открыли так много прекрасного и неожиданного, что теперь труднее сказать ученому, что Бог не существует. В этом вопросе не может быть двух мнений.
1: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А конец света скоро? Почему-то и в светской, и в церковной жизни очень модно вычислять дату конца света. Все новое и необычное записывается в его приметы. Если раньше к ним относили трехперстное крестное знамение, европейское платье и бритье бороды, теперь чипирование интернет-технологий. Видимо, нам легче принять апокалипсис, чем тот факт, что мир неизбежно меняется. К тому же, если умрут все и сразу, это, во-первых, не так обидно, а во-вторых, есть надежда затеряться среди масс, уйти от ответственности за свои поступки. В ожидании конца света мы часто забываем, что у каждого из нас своя дата конца света и свой судный час, в который придется отвечать за все, что мы делали на Земле.
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, смотрите. Уступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12-16 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Как пришел в этот мир ни с чем,

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

you still come to me, and you comfort me.

Сэм Уолтон. Мало кто знает, что основатель самой крупной в мире сети гипермаркетов Walmart, Сэм Уолтон, был посвященным христианином. Работая какое-то время на своего друга Джи Си Пенни, Сэм в 1962 году решает открыть свой собственный магазин, построенный на христианских принципах. Он первый придумал идею супермаркета, где покупатели могли заходить внутрь магазина и сами выбирать себе товар, а потом рассчитываться за него на кассе. Применяя христианские принципы в бизнесе, Сэм Уолтон смог достичь огромного успеха и построить самую крупную торговую сеть в Америке. А по информации журнала Forbes, в 2010 году гипермаркет Walmart стал самой крупной корпорацией в мире, опередив Microsoft, ExxonMobil и Apple. Сэм Уолтон был примером не только в бизнесе, но и в семье. Он всю жизнь прожил с одной женой, водил старый Ford Pickup и жил в посредственном доме. И это все при том, что в 1985 году журнал Forbes назвал его самым богатым человеком Америки. По недавнему исследованию Business Week, сегодня семья Уолтон входит в 50 самых крупных филантропов Америки, жертвуя на благотворительность миллионы долларов. Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Книга притчи Соломона, 3 глава, 27-28 стих.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Как важно научиться принимать действительность в супружестве. Чтобы ложные ожидания не разрушали вашу семью, нужно суметь вовремя научиться воспринимать реальность, принимать недостатки вашей второй половинки и ту боль, которую близкий человек может вам причинить. Простые установки помогут вам стать терпимее друг к другу и укрепить свои отношения. Осознайте тот факт, что периодически ваш супруг будет причинять вам боль. Чаще нечаянно, конечно, но иногда и умышленно. Учитесь контролировать обиды и управлять ими. Не давайте обидам разрушить ваш брак. Несмотря ни на что, помните о сильных сторонах личности вашего супруга. Даже если он вас очень разочаровал, не забывайте о его достоинствах и тех качествах, которые вы в нем цените превыше всего. Не прячьтесь от проблем, а решайте их вместе. Не бегите от беды, не замыкайтесь в себе. Лучше разговаривайте. Рассказывайте о своих чувствах, открыто объясняйте, что именно вас обеспокоило и причинило вам боль. Просите прощения. Обидев своего партнера, не стесняйтесь попросить у него прощения. Не рассматривайте это как проявление слабости. Наоборот, таким образом вы показываете силу духа и умение сочувствовать. Не таите обиды. Если вам причинили боль, погрустите немного и простите обидчика. Ведь прощение очищает вас и ваши отношения, возвышает вас и демонстрирует широту вашей души. Просите помощи, если она вам нужна. Если обида настолько сильна, что вы с ней не справляетесь, обратитесь за помощью к психологу или семейному консультанту, или какому-нибудь близкому человеку, который поможет вам здраво оценить ситуацию и даст правильный, мудрый совет. Думайте, прежде чем обидеться. Не обижайтесь по пустякам. Так вы лишь расшатываете вашу лодку. Если же вас обижает практически все, что говорит и делает ваш супруг или супруга, то, вероятно, проблема в вашем восприятии его как человека и вашей второй половинки. В этом случае потребуется помощь извне. Учитесь преодолевать обиды и боль. Учитесь их преодолевать вместе, потому что вы команда. Говорите друг с другом о том, что вас беспокоит. Делите не только радости, но и боль. Обсуждайте ваши ожидания и проанализируйте, какие из них относятся к категории ложных. Следуйте этим советам и сделайте свой брак счастливым, выстроив прочный мост, объединяющий вас и позволяющий в любой ситуации оставаться вместе. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал же и к ученикам своим:
2: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне.
1: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
2: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует.
3: Это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. «Здесь нет его», так ангелы сказали в гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и не спровержен дьявол. Тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея. Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: все искупил сполна. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6. Рассказывают, что один человек предстал перед судом и был признан виновным. Случилось так, что судья в детстве дружил с подсудимым и не забыл об этом, хотя они и не виделись много лет. Но, оставаясь беспристрастным, судья приговорил виновного к заслуженному наказанию. Это был штраф, причем такой большой, что подсудимый не был в состоянии его уплатить. Казалось, что остается лишь тюрьма. И тут судья совершил неожиданный и незаурядный поступок. Поднявшись со своей скамьи, он приблизился к подсудимому, пожал ему руку и сказал во всеуслышание: «Я уплачу за тебя». Джордж Би Дункан, который и привел эту историю в своей книге «Христианская жизнь», писал: «Требование закона было исполнено, и требование любви было исполнено также». И недоступным нашему пониманию способом, когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за наши преступления и искупил их. Он уплатил за них цену, которую один из крупнейших теологов назвал «бесконечной ценой Сына Божьего». Таково было наказание. Такова была цена, которую требовалось заплатить. Размышляя о великом даре спасения, мы не должны забывать, что Бог всегда любит нас и всегда справедлив. Поэтому наказание за преступление против Его закона было неизбежно. Но и любовь Божья проявилась в смерти Иисуса на кресте. И теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8:1. Наказание за грехи было уплачено сполна. Спасение дается нам даром, но Спаситель заплатил за этот дар великую цену.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Знаете, какая самая важная новость в мире для человечества? Привет, с вами Катя. В Библии мы читаем: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Так что нет тайного клуба избранных. Есть открытое приглашение. Придите ко мне, все, кто трудится, кто уже не может вынести эту ношу в одиночку. Бог желает спасения каждого. Истина открыта для всех. Это «Свободное радио».

0: новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 31 мая 1578 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы, полностью забытые в предыдущие 600 лет. В этот день рабочие, занятые на земляных работах на соляной дороге в Риме, наткнулись на каменные плиты, покрытые древними надписями и изображениями. Интересно, что именно эти катакомбы после открытия вновь были погребены под завалами. Окончательно их раскопали лишь в 1921 году. Это открытие всколыхнуло интерес к наследию первых христиан. Колумбом катакомб, так его прозвали, стал Антонио Бозио. Именно он первым открыл миру подземный Рим. В 1593 году он впервые спустился в катакомбы Домитиллы, а затем обнаружил еще около 30 цемитериев. Молодой исследователь понял, что раннехристианская литература, такая как акты о мучениках, мартирологи, отчеты церковных соборов, могут дать подсказки о местонахождении катакомб. Получая сведения от окрестных жителей, Бозио осматривал галереи, вход в которые был доступен без проведения раскопок. В результате многолетней работы Антонио Бозио получил неполную, но подробную картину подземного Рима, давшую ценный материал для изучения истории ранней церкви. Он также нанял двух рисовальщиков, которые изготовили копии изображений из катакомб. Результаты своей работы Антонио Бозио описал в трехтомном сочинении «Подземный Рим», который увидел свет уже после его смерти. Катакомбы — это вырубленная в скалах система ходов, зачастую образующая лабиринты. В стенах находились ниши для погребения. Также были вырублены более просторные залы — семейные склепы. До IV века в римских катакомбах тайно собирались христиане на богослужения. Здесь молились и даже проводили трапезы и собрания. В потолках этих помещений имелись шахты для освещения. Стены катакомб украшали фрески. По этим изображениям историки восстанавливают традиции богослужения раннехристианских общин. 31 мая 1572 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом к Иисусу привели одержимого бесами. Он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, и человек стал говорить и видеть. Люди были вне себя от изумления. «Разве он потомок Давида?» — спрашивали они. «Он не изгнал бы бесов без помощи Вельзевула, старшего над бесами», — сказали, услышав это фарисеи. Иисус, зная, о чем они думают, сказал им: «Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет, и всякий город или дом, где есть распря, не устоит. Если сатана изгоняет сатану, значит, он в распри сам с собою. Разве устоит его царство? Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? Поэтому пусть они будут вам судьями. А если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам. Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот расточает. И поэтому я говорю вам, все простятся людям грехи и богохульства, но хула на Духа не простится. Если кто скажет хулу на Сына Человеческого, будет прощен, а кто скажет хулу на Духа Святого, не будет прощен ни в этом мире, ни в будущем».

Всем привет! Подсчитано, что мужчина в течение жизни тратит 3350 часов на сбривание 8,5 метров щетины. Конечно, если он не носит бороду. А вы на что тратите свое драгоценное время? Впрочем, что бы вы ни делали, если делать это под свободное радио, то время уже не будет тратиться впустую.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любящее потрясение. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Маав, расположенный в винной стране, понял бы эту аналогию очень хорошо. Когда они делали вино, они наливали виноградный сок в большие сосуды. Когда сок начинал бродить, то осадок или гуща оседала на дно. Затем они переливали вино из сосуда в сосуд, всегда оставляя как можно больше гущи на дне предыдущего сосуда. Таким образом, они готовили чистое вино. Однако, если они ждали слишком долго, и осадок отстаивался на дне, он начинал портиться. Этот испорченный запах и вкус пропитывал все содержание сосуда. Маав осел на дно и испортился. Легкая жизнь без конфликтов или волнений испортила и ослабила его. Когда Бог видит, что мы начинаем оседать в осадок, допуская зло и идя на компромиссы, Он часто начинает переливать нас из сосуда в сосуд. Он приносит потрясение, чтобы вывести нас из этого осадочного состояния, чтобы наша жизнь не приняла вкус этого мира. Нам не нравится, когда нас переливают из сосуда в сосуд. Потрясение приносит тревогу и неудобство, но оно служит одной важной цели. Потрясение не только очищает нас, но также приводит нас вновь на колени, где мы приобретаем более тесные взаимоотношения с нашим Отцом. Мы так благодарны, Отец, что Ты любишь нас. Продолжай переливать нас из сосуда в сосуд, так как через потрясение Ты делаешь нас такими, какими хочешь нас видеть, чистыми для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Факты.
1: Не так давно, а именно в 2009 году, археологами был найден самый древний музыкальный инструмент. Относится он к эпохе палеолита, и это не какой-нибудь примитивный протобарабан. Самый древний музыкальный инструмент – это флейта. И сделана она была из кости животного. Ее толщина не превышает 8 мм, а длина составляет почти 22 см. В корпусе пробито 5 отверстий, которые при игре закрывались пальцами.

Макс Лукада. Что увидел бы в Гефсиманском саду сторонний наблюдатель? Во-первых, он увидел бы неотвеченную молитву. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Это был отнюдь неспокойный и умиротворенный молитвенный час. Он взывал, что аж был пот его, как капли крови, падающие на землю. Никогда на земле никто не приносил такое горячее и срочное прошение. И никогда небеса не отвечали такой оглушающей тишиной. Молитва Иисуса была без ответа. Иисус и молитва без ответа. Разве стал бы Бог, владеющий стадом, пасущихся на тысячах холмов, удерживать что-то от своего собственного сына? А он сделал это той ночью. Иисусу не только пришлось столкнуться с неотвеченной молитвой, но и с неплодотворным служением. Те самые люди, кого он пришел спасти, теперь приблизились, чтобы его арестовать. Он мог видеть в плохом хорошее, в страдании цель и в проблеме присутствие Божье. Он находил смысл в боли. Иисус воспринимал трудности как необходимую часть более великого плана. Там, где люди видели серое небо, он видел божественный промысел.

0: Павла христианам в Галатии.
1: «Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, потому что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. А что через закон никто не получит у Бога оправдания, ясно из следующих слов. Праведник благодаря вере будет жив. Закон же не имеет никакого отношения к вере, ведь в нем сказано: «Только тот, кто исполнит все предписания закона, будет жить». Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: «Проклят тот, кто повешен на дереве». Все это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа Иисуса было дано и язычникам, чтобы и мы получили обещанный дар Духа за веру.
2: Свободное радио.

0: 29 псалом. «Превозношу тебя, Господи, за то, что ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной. Господи, мой Боже, я на помощь тебя призвал, и ты меня исцелил. Господи, ты вывел душу мою из мира мертвых, ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть. Пойте Господу, верные Ему, славьте святое имя Его, потому что гнев Его длится миг, а милость Его всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. В благополучии я сказал: вовек не поколеблюсь. Милостив ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл ты свое лицо, и ужас объял меня. К тебе я взывал, Господи, владыку о милости я умолял. Что за польза от смерти моей, если я не зайду в бездну? Будет ли прах тебя славить? Будет ли верность твою возвещать? Услышь, Господи, и помилуй меня. Будь мне помощником, Господи. В танец радости ты обратил мой плач, снял лохмотья с меня и весельем меня припоясал, чтобы сердце мое тебе пело и не смолкало. Господи, мой Боже, буду славить тебя вовеки».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Это вы, а не мы, затворяете для нас свою душу. Я говорю вам, как собственным детям, ответьте нам тем же, распахните сердца. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Или единство у верующего с неверующим? Что общего у храма Бога с идолами? А мы — храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними. Я буду их Богом, и они — моим народом. Поэтому покиньте их и отделитесь, — говорит Господь. К тому, что нечисто, не прикасайтесь, и я приму вас и стану вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями. Так говорит Господь Вседержитель.
2: Свободное радио.

Наталья Мелешко. Покаяние. Пришла к тебе, о мой Спаситель, из темноты, от суеты. Прими меня в свою обитель, мою ты душу посети. И там, в душе моей, во мраке, зажги спасительный огонь и освети ее, как факел, и лед сим пламенем затронь. Изнемогла душа в томлении мирской извечной суеты, где тлен и прах, ложь и смятение, и черный взор из пустоты, где путь обманчивый и грешный уносит в бездну, как волна, где угнетает дух мятежный тень Люциферова крыла. Спаситель мой, к тебе пришла я, прости меня, отныне все в душе я навсегда меняю на слово истины твое. Отныне ты мой повелитель, не скрою я блаженных слез. Дай мне пребыть в тебе, Спаситель, и ты пребудь во мне, Христос.

0: и к нему сказали: «Объясни нам притчу о сорняках в поле». «Посеявший отборное зерно — это Сын Человеческий», — ответил Иисус. «Поле — это мир. Отборное зерно — сыны царства, сорняки — люди сатаны. Враг их посеявший — дьявол. Жатва — это конец мира, а жнецы — ангелы. Как собирают и сжигают в огне сорняки, так будет и в конце мира. Сын Человеческий пошлет своих ангелов, они выберут из его царства всех, кто толкал людей на грех, и всех, кто творил зло, и бросят их в горящую печь. Там будет плач и зубовный скрежет, а праведники будут сиять, словно солнце, в царстве своего Отца. У кого есть уши, пусть услышит».
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: 38-й псалом. «Я сказал, я буду следить за своими путями и язык удерживать от греха, буду обуздывать уста, пока нечестивые предо мною. Но когда я был нем и безмолвен, и даже о добром молчал, усилилась моя скорбь, и сердце мое загорелось. Пока я размышлял, вспыхнул огонь, и тогда я сказал своими устами: покажи мне, Господи, кончину мою, и число моих дней скажи. Дай мне знать, сколь жизнь моя быстротечна. Да, ты дал мне дней лишь на ширину ладони, мой век как ничто пред тобой. Поистине, всякая жизнь лишь пар. Поистине, всякий человек подобен тени. Напрасно он суетится, копит, не зная, кому все это достанется. И теперь, Владыка, чего ожидать мне? Надежда моя в тебе. Избавь меня от всех моих беззаконий. Не предай безумцам на поругание. Я молчу, я не открываю уст, потому что ты это сделал. Отклони от меня удары свои. Гибну я от ударов твоей руки. Ты коришь и наказываешь людей за грех. Ты губишь сокровища их, как губит моль. Поистине, всякий смертный — лишь пар. Услышь молитву мою, Господи, внемли моему крику о помощи. Не будь безмолвен к моим слезам, ведь я скиталец у тебя, чужеземец, как все мои предки. Отступи от меня, чтобы мне вновь улыбнуться, прежде чем я отойду и меня не станет».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
2: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
1: И говорят ему ученики его:
3: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
1: Говорит им Иисус:
2: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они же сказали:
4: 7 и немного рыбок».
1: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей.
0: Музыка,

0: Михаил Калинин. Авраам уходит из Харана. Читает Дарья Косинцева. Господи, я не хочу никуда уходить. Небезразличные родственники, мудрые друзья, заинтригованные соседи. Все в один голос. С тобой все в порядке? Что ты творишь? Преданная жена с любовью, без обиняков, говорит. Ты сошел с ума. И я с тобой заодно, раз иду за тобою следом. Ты хоть знаешь, что ждет нас там, куда идем? Родная, я знаю, что выгляжу дураком, но ведь голос-то был. Он сказал, иди отсюда, иди, не задерживайся. Жена меня хорошо знает. Съели вместе пуд соли, если не два. Не говорит, тебе померещилось, привиделось что-то во сне. Она знает, мне еще страшнее, чем ей. Да, конечно, можно остаться, но даже те, кто вздохнет с облегчением, узнав, что вы уже никуда не идете, даже они заметят, что как-то не очень радостно у нас в доме, где все осталось на своих местах. Стойкий перегар капитуляции перед собой. От него уже не избавиться. Так бы чувствовало себя, если бы могло чувствовать вино, скисшее в уксус. Полезный в хозяйстве уксус. Тот, что можно смело залить в старый мех.
1: Свети ярко, вдохновляй.

океан. Колумбом-катакомб, так его прозвали, стал Антонио Бозио. Именно он первым открыл миру подземный Рим. В 1593 году он впервые спустился в катакомбы Домитиллы, а затем обнаружил еще около 30 цемитериев. Молодой исследователь понял, что раннехристианская литература, такая как акты о мучениках, мартирологи, отчеты церковных соборов, могут дать подсказки о местонахождении катакомб. Получая сведения от окрестных жителей, Бозио осматривал галереи, вход в которые был доступен без проведения раскопок. В результате многолетней работы Антонио Бозио получил неполную, но подробную картину подземного Рима, давшую ценный материал для изучения истории ранней церкви. Он также нанял двух рисовальщиков, которые изготовили копии изображений из катакомб. Результаты своей работы Антонио Бозио описал в трехтомном сочинении «Подземный Рим», который увидел свет уже после его смерти. Катакомбы — это вырубленная в скалах система ходов, зачастую образующая лабиринты. В стенах находились ниши для погребения. Также были вырублены более просторные залы — семейные склепы. До IV века в римских катакомбах тайно собирались христиане на богослужения. Здесь молились и даже проводили трапезы и собрания. В потолках этих помещений имелись шахты для освещения. Стены катакомб украшали фрески. По этим изображениям историки восстанавливают традиции богослужения раннехристианских общин. 31 мая 1572 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки.

0: 145-й псалом. Аллилуйя! «Восхваляй, душа моя, Господа! Всю свою жизнь буду восхвалять Господа! Буду петь хвалу моему Богу, пока я жив! Не надейтесь на правителей, на человека, в котором нет спасения! Когда дух покидает его, и он возвращается в землю, в тот самый день исчезают и все его помышления! Блажен тот, кому помощник Бог Иакова, кто надеется на Господа своего Бога, сотворившего небо и землю, море и все, что его наполняет. Он вечно хранит свою верность. Он защищает дело угнетенных, дает пищу голодным. Господь освобождает заключенных. Господь открывает глаза слепым. Господь поднимает всех низверженных. Господь любит праведных. Господь хранит чужеземцев, поддерживает сирот и вдов, а путь нечестивых искривляет. Господь царствует вовек, твой Бог Сион, во все поколения. Аллилуйя!
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Детки, я пишу это вам, чтобы вы не грешили. Если же кто согрешит, у нас есть перед Отцом заступник, Иисус Христос, Он праведен. И Он сам — искупительная жертва за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вот как мы можем узнать, знаем ли мы Его. Мы знаем Его, если исполняем Его заповеди. Кто говорит «Я знаю Его», но не исполняет Его заповедей, тот лжец, в нем нет истины. А кто исполняет Слово Его, в том Божья любовь воистину достигла совершенства. Так мы можем узнать, в нем ли мы. Кто говорит, что он в нем, тот должен и жить так, как жил он».
2: У любви есть голос. Свободное радио.

Наталья Мелешко. Наступил четверг пред Пасхой. Люди моют все, скребут. На Христа глядят с опаской. Вдруг не примет он их труд. Чистят все дома от грязи. Моют окна и полы, чтоб блестело все, как стразы, даже дальние углы. А Господь на них взирая, с сожалением глядит. Ведь мытьем полов до рая никогда им не дойти. Надо всем себя очистить, сердце Богу отворить, вместе с Ним до тайной мысли все до дна души отмыть. Покаянием в сердце грешном, исповедуя свой грех в доме внутреннем, не внешнем, как Господь, прощая всех, приходите причаститься перед Пасхою в четверг, перед Господом склониться, чтоб омыл с души он грех. Только кровь Христа очистит, что струилась на кресте. Удостоиться той чести может каждый во Христе.

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья. Мы продолжим нашу беседу «Как жить честно, чисто в греховном коррумпированном обществе». Мы с вами разбираем первое послание Петра, первую главу с 13 по 21 стихи. И мы уже видели, как апостол Петр учит нас и призывает нас жить святой жизнью. И мы читали об этом с 13 по 16 стихи. Также он призывает

движет нами? Гордость, корысть или послушание Богу? И мы хотим получить награду не от людей, но от Бога. И это будет настоящая оценка наших дел. Господь есть судья праведный. Один проповедник сказал: христианство – это не сентиментальная религия, которая ведет к моральной беспечности и самонадеянности. Жизнь христианина – это жизнь борьбы, большую часть которой мы не видим. Один верующий человек написал книгу «Невидимая война». Книга посвящена духовной брани. В такой войне используется оружие, которое нельзя потрогать руками. Из него не стреляют обычными пулями. Но на пути постоянно встречаются ловушки, установленные врагом. И как легко в них попасться. Петр говорит: вы должны быть освящены, отделены для славы и цели Божьей. И вы должны ходить в страхе перед Богом, зная, что дадите отчет судье праведному. Бог является праведным и справедливым судьей. Люди же все ограничены, несправедливы и неправедны. Но есть лучший судья. Наш Небесный Отец, Он нелицеприятен. Его суд не зависит от цвета кожи, происхождения, положения в обществе, национальности. Нет, Он судит нелицеприятно. И вы не можете подкупить Его или обмануть. Поэтому лучше жить в страхе Господнем, чем быть в страхе на Его суде. Лучше почитать и любить Бога. Каким же образом мы можем пройти марафон веры до конца, чтобы мир не увлек нас своими искушениями, гордостью, чтобы нам не лишиться награды? И апостол Петр предлагает еще одно средство. Используйте свой разум. Это третий совет Петра. Концентрировать наш ум, направлять наше мышление на Христа. Это стихи с 18 по 21. Первая глава послания Петра. С 18 по 21 стихи. Когда на нас обрушивается мир, то прежде всего он хочет завоевать наш ум. Это цель сатаны. Поэтому 17 стих начинается словами «зная». Те стрелы, которым мы позволим приземлиться на территории нашего разума, могут нанести урон, могут отравить наш разум. Но если мы сможем сопротивляться, противостоять, то тогда мы сможем жить свято. Стихи с 18 по 21 говорят о средстве избавления от этого яда. 18 и 20 стихи говорят, что Христос сделал для нас. Нам нужно помнить, какая цена была заплачена за наше спасение. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Первое, что сделал для нас Христос, это избавил нас от рабства. От рабства суетной жизни. Стих 18. Знаем мы это или нет, но мы были связаны, поглощены стилем жизни, который состоял в достижении удовольствий плоти. Мы заботились об удовлетворении собственных похотей. Всякий, кто слышит меня сейчас и не верит в Иисуса Христа, является рабом. Рабом греховной природы. Для того, чтобы избавиться от такого образа жизни, от рабства, нас кто-то должен был выкупить. Чтобы раб стал свободным, нужно было заплатить цену. Цену искупления, цену выкупа. И этот выкуп был заплачен Иисусом Христом не золотом или серебром, но Его драгоценной кровью. Вы знаете, от рабства греха невозможно освободиться собственными усилиями. Лучше не тратьте время и силы. Это может сделать только Бог. И Христос выкупил нас, разрушил узы греха. Он открыл двери и сказал: «Давай, выходи. Ты можешь быть свободен от этого рабства». Но чтобы выйти, нужно принять Его дар. Дар вечной жизни. Дар жизни в Иисусе Христе –

0: Его смерти и Его воскресения, чтобы оплатить ваши грехи, и после этого вы свободны жить и служить для Него». Стих 18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Как живо представлено. Это прекрасная истина. Жизнь без Христа – это суетная жизнь. И мы наследуем ее от отцов. Если кто-то считает, что он будет спасен, потому что у него святые родители или другие предки, то он должен очень внимательно взглянуть на 18 стих. Мы наследуем суету жизни. Жизнь суетна. Соломон говорил: «Все суета, сует и томление духа». А в 4 главе своего послания апостол Петр говорит с 1 по 4 стихи: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Такова была жизнь без Христа, жизнь в суете. Ибо довольно, чтобы вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишествам в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Вы видите, как Библия ярко описывает стиль суетной жизни. Это происходит и сейчас. Люди ищут удовлетворение своим желаниям, своим похотям. Суета, сует и томление духа. Сейчас практически все учатся. Сколько открыто университетов, институтов, колледжей. Но увеличение интеллекта, знаний – это еще не улучшение морали. Такое происходит не только в образовании, но и в деловом мире, на производстве и в торговле. Одна встреча с выпивкой следует за другой. Один другого подсиживает, предает, крадет. Гулянка одна за другой. Смена партнеров. Все суета-сует и пустота в этом мире. Но мы, верующие во Христа, искуплены от всего этого. Так, вернемся к первой главе послания Петра, 18 стиху. «Вы знаете, что вы искуплены от суеты жизни, унаследованной от предков, не чем-то тленным, как золото или серебро, а драгоценной кровью Христовой, подобной крови чистого и непорочного ягненка». Он был избран до основания мира, но явился в эти последние дни лишь ради вас. Второе, что сделал для нас Иисус Христос. Он пришел на землю и явил себя. Стих 20 и 21. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Обратите внимание на слова «для вас». Это не просто теория, но это истина лично для нас. Он знал о пустоте, о нашей неспособности и беспомощности для освобождения своими силами, и Он добровольно оставил свое место на небе для того, чтобы выкупить нас. И что же Он нам дал? Он дал нам самого Себя. Дар, который не только позволяет нам стать верными, но также получить уверенность. И жить с верой и надеждой не на нас самих, но на Бога. Как говорится в стихе 21. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Жить свято, посвятив свою жизнь Богу, ходить в страхе пред Богом и обращать свой взор на Христа, живя в этом мире. Когда мы находимся среди христианского общения, гораздо легче вести себя свято, иметь страх Божий и направлять наши мысли на Спасителя. Но когда мы в мире, и мы в меньшинстве, то тогда есть разница. Не так ли? Как жить в этом мире? Как не осолиться, плывя в соленой воде моря? Если вы хотите жить честно и свято, быть чистыми, когда вы одни в темной, низкой угольной шахте этого мира, то вам нужно помнить несколько вещей. Я предлагаю вам запомнить 4 совета. Совет первый. Будьте внимательны, куда и на что вы смотрите. Будьте внимательны, куда и на что вы смотрите. Это возвращает нас к стиху 13. «Припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. Так побудите же свой разум для служения и держите себя в узде. Ваши глаза являются воротами, через которые вы получаете информацию. Глаза дают пищу для размышления. Мы получаем видимый образ. И мир это активно использует, чтобы возбудить похоти, страсти, неблагочестивые желания. Особенно обратите ваше внимание, на что вы смотрите во время отдыха от работы. Это может относиться ко всему, что мы читаем, какие газеты и журналы, какие телепередачи мы смотрим, как написано в Колоссянам 3 главе. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Второй совет. Хорошо подумайте о последующих результатах греха, а не его удовольствиях. Вы, наверное, заметили, что в мире практически никто не напоминает о последствиях греха или о внебрачной связи. Да и если кто им говорит, так просто в шутку или вскользь. Так, между прочим. И если у вас есть похотливые мысли, то серьезно подумайте о результатах этого греха. Стих 14 говорит: «Перестаньте жить по своим неблагочестивым желаниям, бывшим в неведении вашем». Грех приводит к смерти. К смерти духовной и физической. К отделению от Бога. В журнале «Руководство» была статья, рассказывающая, что нужно делать, чтобы не упасть, не согрешить. Я прочитаю как пример, что мы должны делать, если появляется мысль о внебрачной связи. Это относится и к рядовым верующим, и к служителям церкви. Автор пишет: «Когда я искушаем сексуально, я обнаружил, что для меня будет полезно подумать, к чему приведут мои действия». И он перечисляет их. Первое. Это огорчит Господа, который искупил меня. Второе. Это обесчестит Его святое имя, потому что окружающие будут говорить, что это совершил верующий человек. Третье. Однажды мне придется предстать пред праведным и справедливым судьей и дать отчет за мои действия. Четвертое. Я последую за людьми, которые были морально нечистоплотными. И это меня содрогает. Пятое. Это будет ужасным ударом для моей жены. Моей жены как лучшего друга. Шестое. Я потеряю доверие и уважение моей жены. Седьмое. Это нанесет моральный ущерб моим детям, и он перечисляет их. Восьмое. Это разрушит мой пример верности и стабильности для моих детей и повлияет на настоящие и будущие попытки научить их слушаться Бога. Я цитирую. «Зачем слушать человека, который предал нас и маму?» Следующий результат. «Если я буду оставаться слепым, или моя жена не сможет меня простить, то тогда это может привести к потере моей жены и моих детей навсегда». Следующий результат. «Это будет позором для моей семьи». «Неужели это сделал твой отец?» Ха. Другой результат. «Потеря самоуважения». Следующий. «Чувство вины может быть очень большим, даже если Бог простит меня, то прощу ли я себе?» Следующий результат. «Некоторые памятные моменты могут привести к нарушению интимности с моей женой». Другой результат. Потраченные годы подготовки к служению и опыт служения могут стать ненужными. Другой результат. Большой урон может быть нанесен моему свидетельству и нарушению отношения с другими служителями, с которыми устанавливались контакты многие годы. Это перечеркнет усилия других верующих в нашей местности. И дальше он продолжает. Это будет очень приятно сатане, врагу Бога и всего святого. Это также приведет к осуждению и бесконечным сложностям для человека, с кем я согрешу или прелюбодействую. Также есть возможность приобрести болезнь, передающуюся половым путем. Гонорею, сифилис, герпес или СПИД. Могу заразить свою жену. И потом болезнь может привести даже к смерти. Это также может привести к стыду и переживаниям моих друзей и служителей. Грех прелюбодеяния может привести к беременности с личными финансовыми последствиями, включая напоминание о моем грехе на всю жизнь. Это также может привести к стыду и переживаниям моих друзей, которых я привел ко Христу. Это переживание, стыд на всю оставшуюся жизнь. Вот такой список последствий составил этот человек. Я думаю, что каждый служитель должен носить этот список в своем дипломате и периодически повторять их. Это отрезвляющее напоминание. Хорошо подумайте о результатах греха, а не о его удовольствиях. Третий совет, который поможет вам жить в этом греховном мире. Начинайте каждый день с обновления вашего чувства почтения перед Богом. Начинайте каждый день с обновления вашего чувства почтения перед Богом. Начало мудрости – страх Господень. Никогда не ограничивайтесь только тем временем, когда вы идете в церковь и поете гимны, и слушаете проповедь Слова Божия. Начинайте каждый день с молитвы. Иногда я говорю с Богом утром очень коротко. Господи, я здесь, я Твой. В то время, как я наливаю чашку кофе и готовлюсь говорить с моей женой о предстоящем дне и делах за небольшим завтраком, я молюсь. Я хочу, Господи, чтобы Ты знал, что я Твой. Я почитаю Тебя, я посвящаю Тебе предстоящий день. В связи с моей слабостью мне нужна Твоя помощь. И если я знаю, что мне предстоит в этот день, то я говорю с Богом о предстоящих делах. В прошлую субботу мне предстояло определенное испытание, и я молился об этом и говорил с Господом. Я признаю свое несовершенство и принимаю силу Божию. Начинайте каждый день с обновления чувства почтения и уважения перед Богом. Четвертый совет. Регулярно в течение дня думайте о Христе. Это на самом деле помогает. Периодически, в течение дня, фокусируйте ваше внимание на Христе. Один еврейский писатель, Стюарт Бриско, пишет в своей книге. Как интересно наблюдать за влюбленными. Особенно, когда они давно влюблены. Вы уже можете предположить, что будет дальше. Будут долгие, ночные, сердечные телефонные разговоры. Почти ежедневно будут посылаться письма и открытки по почте. Подушки будут в слезах. Но наиболее явный признак, симптом – это сверкающий, задумчивый взгляд Ромео. Я уверен, что вы видели такой. Вы спрашиваете молодого человека, а он ничего толком не может ответить. Он просто отсутствует. Где он находится в этот момент? Он в другом месте. Он вместе со своей любимой. Вы можете с уверенностью сказать, что его сердце, его мысли обращены к другому человеку, к Джульетте, сидящей на другом конце телефона. Вот что значит думать о другой личности. Поэтому я прошу вас на этой неделе выделить время несколько раз в день и просто от всего отрешиться и помолиться. Подумать об Иисусе Христе. Так, чтобы ничего вас в этот момент не отвлекало. Ни телефон, ни звонок в дверь. Просто можете вспомнить его жизнь на этой земле. Как он ходил со своими учениками, дотрагиваясь до тех, кто был болен, как он молился о вас в 17 главе Евангелия от Иоанна, как он пошел на крест, как сидел вместе со своими учениками на берегу моря и готовил им жареную рыбу. Просто думайте о нем, о том, как он молился за вас, жил для вас, пострадал и умер для вас и воскрес для вашего оправдания. Тогда вы узнаете, что можно быть в мире, но не быть мирскими, не принадлежать этому миру. Тогда вы можете идти через пыль и грязь шахты и оставаться чистым. В заключение нашей сегодняшней беседы мы с вами говорили о важных советах Священного Писания. Как жить свято и чисто в этом греховном, коррумпированном мире? Без нашего Господа мы не можем сделать с вами ничего. Я надеюсь, что вы слушали внимательно сегодняшнюю беседу и сможете применить Божьи советы в вашей жизни. Но помните, что нет другого основания для жизни, кроме Иисуса Христа. Поэтому вы должны начать со встречи с Ним. Прийти мысленно ко кресту. Христос был распят на кресте и умер. И через 3 дня Он воскрес из мертвых. Он жив, Он победитель над грехом и смертью. И Христос предлагает спасение от греха и тебе, дорогой друг. Христос прощает, ободряет и укрепляет. Он ждет, когда вы обратитесь в молитве к Нему. Скажите: «Я верю в Тебя всем сердцем. Дорогой Господь, Иисус Христос, я обращаюсь к Тебе, и, делая это, я отказываюсь от всего старого и греховного, и обращаюсь к Тебе, и я каюсь. Прости меня, Боже. Я верю в Тебя и благодарю, что Ты пришел в мою жизнь». Вы можете помолиться прямо сейчас. Помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за истины, оставленные нам через Слово Твое, Библию. Благодарим за напоминание через Петра, человека, знавшего, что значит быть со Христом и следовать за Ним. Он знал, что такое победа и радость в силе Духа Святого. Он жил в таком же мире, как и мы с вами, был поругаем и осмеян. Поэтому он знает, что говорит: «Господи, помоги нам жить святой жизнью в этом мире. Я молюсь о тех, кто не знает Христа, чтобы Ты, Боже, привел их в смирение ко кресту, чтобы они могли познать благость спасения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь».
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: 43-й псалом. «Боже, своими ушами мы слышали, рассказали нам наши отцы о том, что ты сделал в их дни, в дни стародавние. Рукой своей ты изгнал народы, а наших отцов насадил в земле той. Ты сокрушил народы и заставил оставить их землю. Не мечом своим землю отцы добыли, и не сила их дала им победу, а твоя правая рука и сила твоя, и свет твоего лица, потому что ты возлюбил их. Ты, царь мой и Бог, даруй победу Иакову. С тобой мы тесним врага и во имя твое попираем противника. Я не верю в свой лук, и не меч мой мне дарит победу. Это ты спасаешь нас от врагов, ненавидящих нас предаешь стыду. Богом мы хвалимся каждый день, и имя твое будем славить вовек».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
2: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
1: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
3: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
1: И спрашивал его народ:
4: «Что же нам делать?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
1: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
5: «Учитель, что нам делать?»
1: Он отвечал им:
3: «Ничего не требуйте более определенного вам».
1: Спрашивали его также и воины:
6: «А нам что делать?»
1: И сказал им:
3: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
1: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
3: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
7: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делает добро.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио».

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: «Мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». Такое себе примирение. С условиями и угрозами. Скорее, больше похоже на дипломатическую переписку или переговоры. Бог хочет, чтобы мы искали взаимного мира без условий и шантажа. Любите друг друга просто так, даже если вы разные и не всегда можете находить понимание.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя. Английский поэт и драматург Уильям Шекспир.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше блюдо из овощей там, где любовь, чем из откормленного теленка, где ненависть.
2: Это свободное радио.
3: Рик

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

100 нескучных историй. Лесорубы. Проводился международный чемпионат лесорубов. И к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнований. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как же так могло получиться?» – удивлялся он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно, ты же все время останавливался». «Все очень просто», – ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10. Я делал это для того, чтобы наточить свой топор». В жизни есть занятия, которые могут нам показаться пустой тратой времени. И, к сожалению, молитва для многих является вот таким вот пустым занятием, тратой времени. Мы говорим, или, по крайней мере, думаем, я лучше что-то сделаю. Зачем молиться? Лучше что-то на что-то полезное время потрачу. На домашние дела, которые всегда не проворот. Пусть попы в церкви молятся, это их работа, а у меня нету для этого времени. Но на самом деле, насколько больше мы сможем сделать, если с Богом это будем делать, с Божьей помощью, помолившись, если почаще будем обращаться к Нему за помощью. И потом, молитва – это ведь не только, когда мы перечисляем Богу свои просьбы, дай мне то, дай мне это. Молитва – это еще задушевная беседа. Беседа с тем, кто нас больше всех на свете любит. И когда мы изливаем пред Богом свою душу, в простых словах, главное, чтобы молитва была искренняя, то наша душа исцеляется. Кто молится, тот знает. Приходит утешение, на сердце становится светло. Радость приходит. И появляются силы творить что-то хорошее, доброе, дарить людям, окружающим уже счастье. Бог – это источник счастья, это источник всего необходимого для нас. И в молитве мы черпаем из этого источника. Поэтому молитва – это не пустая трата времени. Как раз-таки в молитве мы затачиваем свой топор. Вот строчка одной из библейских песен. «Я взыскал Господа, и Он ответил мне. От всех страхов моих избавил меня. Кто обращал к Богу взор, сияет от радости. Не придется таким испытывать горечь стыда». Библия, 33-й Псалом.

0: Свободное радио.
1: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов». Отрывок, который сегодня перед нами, конец 4 главы и начало 5. Отступление от темы противостояния апостолов и иудейских старейшин Синедриона, рассказ о повседневной жизни первоапостольской церкви и о первом грехе в церкви. Прочитаем сперва конец 4 главы с 32 стиха по 37. «У всего множества уверовавших было как бы одно сердце и одна душа, и никто не называл своим ничего из принадлежащего ему, все у них было общим. Апостолы с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и благодать великая была на всех. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что все, кто владел землей или домом, продавали их, а деньги, полученные от продажи, приносили и клали к ногам апостолов. И из этих денег каждому уделяли в зависимости от нужды его. В то самое время и Иосиф, прозванный апостолами Варнавой, что значит «сын утешения», левит родом с Кипра, продал принадлежавшее ему

находились на содержании общины и сравнительно позже описанных событий апостолы учредили особое служение заботы о столах. Если бы все питались из общего котла, то этим пришлось бы заниматься немедленно. Во второй главе, как вы помните, мы прочитали о том, что верующие собирались по домам. Если бы все дома были проданы, то им негде было бы собираться. Отсюда можно сделать вывод, что продавали дома те, у кого был, может быть, второй или третий дом. И особое упоминание Иосифа, прозванного Варнавою, сына утешения, который проявил большую щедрость, говорит о том, что действительно это был с его стороны поступок, замеченный всеми. Итак, что же можно сказать, учитывая все это? Конечно, мы не знаем, как именно все происходило, но Дух Святой побуждал жертвовать и побуждал помогать бедным. И это было именно нормой, а не исключением из правил. В то же время тут не было никакого устава, никакой, как сегодня бы мы сказали, обязаловки, никакого принуждения. Дух Святой действовал, побуждал одних давать больше, других, может быть, меньше. Кто нуждался, получал по своей нужде. Кто-то не нуждался и мог прожить своим имением и продолжал жить самостоятельно. Такая картина возникает. Хотя в точности мы не знаем, как именно это было. Господь, очевидно, хочет привлечь наше внимание не к этому именно устройству, не к этому конкретному распорядку или правилу, а к духовной составляющей, к тому, что действительно церковь была одной семьей, а в семье бывает устроено все по-разному. Но вот в эту семью проник грех, и мы попробуем понять сущность этого греха. Прочитаем начало 5 главы, первые 11 стихов. «Один человек, которого звали Анания, вместе с женой своей Сапфирой, тоже продал принадлежавшее им имение, но с согласия жены утаил часть денег, а остальное принес и положил к ногам апостолов. Петр же сказал: Анания, как мог сатана так овладеть тобою, что ты солгал Святому Духу и утаил часть денег за проданное поле? Не твое ли оно было, пока оставалось непроданным? И после его продажи не в твоей ли власти было все полученное за него? Как могло такое прийти тебе на ум? Ведь ты не людям солгал, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал на землю бездыханным. Великим страхом и благоговением исполнились все, кто прослышал об этом. Молодые люди встали, завернули тело в саван и, вынеся его, похоронили. Часа через три пришла и жена его, ничего не подозревая о случившемся. Петр обратился к ней: «Скажи мне, вы продали землю за столько-то?» «Да», — ответила она, — «за столько». И тогда Петр сказал ей: «Как это вы сговорились испытать Дух Господень? Вот у дверей уже слышны шаги тех людей, которые похоронили мужа твоего, и тебя они вынесут». В тот же миг она пала к его ногам бездыханной. Юноши, войдя, нашли ее мертвой. Они вынесли и похоронили ее рядом со своим мужем. Вся церковь и все, кто об этом слышал, были охвачены великим трепетом. После прочтения этой истории многих охватывает недоумение. Что же такого страшного сделали Анания и Сапфира, что подверглись такому суровому Божьему наказанию? Разве Богу было мало принесенных им денег? Или дело в том, что они обманули апостола Петра? Вспомним опять, что в конце 4 главы говорится о том, как Иосия Варнава продал свою землю. Мы только что прочитали об этом. Он сделал это не ради собственной выгоды, не ради славы и почестей. Сделал он это ради помощи неимущим и из любви ко Христу. А теперь задумаемся, какими же мотивами руководствовались Анания и Сапфира? Чего намеревались они добиться, заявив о том, что жертвуют все вырученные деньги от продажи имения, а на самом деле утаив часть этих денег? Что мешало им сказать прямо: «Мы пожертвуем половину или треть от

0: ручки. От них ведь не требовалось отдавать все. Апостол Петр прямо говорит об этом. Возможно, слава Варнавы лишила Ананию сна. Мы видим, что Иосиф, прозванный Варнавою, особо упомянут, и, возможно, его как-то прославляли, благодарили за то, что он сделал. Может быть, Варнава позавидовал ему, позавидовал его подвигу, но не решился его повторить. Решил Анания что-то сделать для завоевания всеобщего уважения. Продав имение, он как бы заявил о том, что готов пойти на все ради Христа, а на самом деле ради славы и почета. И припрятанная сумма должна была обеспечить безбедное существование. Что это может напомнить нам сегодня? Может быть, нечто подобное мы видим перед выборами, перед камерами телевидения, когда пожертвования делаются на показ. Это похоже на попытку купить праведность. При том, что Господь-то дает спасение и жизнь вечную даром, не по делам и не по заслугам. В чем грех Анании и Сапфиры? Он назван по имени, это ложь. Можно сказать, что в этом суть лицемерия. Увы, лицемерие мы много раз можем видеть с тех пор и в истории церкви, можем видеть и в наши дни. Иногда случается задавать мне вопрос себе, если бы Господь действовал точно так же, как в те дни и в наше время, сколь многие разделили бы участь Анании и Сапфиры, и многие бы остались ли в живых? Да поможет нам Господь избегать этого греха, не злоупотреблять милостью Божьей, если Он не наказывает сразу же так, как в свое время наказал Ананию и Сапфиру. Попытка Анании и Сапфиры купить праведность, лицемерие и ложь – первый грех в церкви, о котором повествует Писание. И наказание за него не шуточное. Оно должно было стать предостережением для всех, желающих пойти тем же порочным путем. Ведь в теле Христовом нет места показному благочестию. Задумаемся о том, что вы готовы сделать ради себя, а что ради Христа? Чем готовы пожертвовать ради своей славы, а чем ради славы Божьей? В те времена случившееся с Ананией и Сапфирой заставило задуматься многих. Об этом в следующем отрывке с 12 по 16 стихи 5 главы. «Много знамений и чудес совершалось среди народа апостолами. Все верующие по общему согласию обычно собирались в галерее Соломона. Из посторонних, однако, никто не осмеливался примыкать к ним, но народ говорил о них с большим уважением, и все больше и больше мужчин и женщин, верующих в Господа, пополняло их ряды. Узнав о чудесах, совершаемых апостолами, люди выносили больных даже на улице и клали их на носилки и циновки, чтобы хоть тень Петра, когда тот проходил мимо, могла осенить кого-нибудь из них. Множество народа приходило из окрестных городов Иерусалима. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все они получали исцеление». Итак, верующие, те, кто приняли Христа, согласились, что Иисус из Назарета есть Мессия, обещанный пророками, и решили ради Него изменить свою жизнь, то есть покаяться, все они собирались в храме, не отделялись от общества израильского, от народа. Галерея Соломона – это часть храма, иногда ее называют Соломонов портик, это то же самое. Однако из посторонних никто не осмеливался примыкать к ним. Особенности, наверное, после того, как стало известно о случившемся с Ананией и Сапфирой. Церковь четко определяла, кто свои, а кто посторонние. Кто решился пойти за Господом всерьез и изменить свою жизнь, и те, кто только из любопытства смотрит издали. Впрочем, благодеяния оказывались всем. Их совершал сам Господь через чудеса, через исцеление больных. Они касались, очевидно, не только верующих, но и неверующих. Множество народа приходило из окрестных городов Иерусалима, и получали исцеление не только больные, получали исцеление также одержимые нечистыми духами. Но определенную границу Господь поставил и показал, что Он особым образом судит свой народ. Сказано в одном из посланий апостола Петра: «Время начаться суду с Дома Божия». Если те, кто не заявляет о своей причастности Христу, получают видимым образом одни благодеяния, благословения, то для народа Божьего есть уже и суд. Но суд этот в этой жизни, суд временный. Отец наказывает своих детей для их же блага. Конечно, мы не знаем, точно ли так было в случае Анании и Сапфиры. Возможно, впрочем, что Анания умер от стыда. Он желал славы, а вместо славы получил стыд, потому что все тайное стало явным, его замысел вышел наружу, его лицемерие перед всеми открылось. И да, это такой стыд, который, особенно когда сильно так действует Дух Святой и сильно так обличает, может привести и к разрыву сердца. Если это действительно стыд, и стыд о грехе, а не только о том, что не удалось получить то, что замыслил, такой стыд может быть к покаянию и к спасению. Но об этом мы не знаем. И не наше дело об этом судить, об этом знает Господь. Но да поможет нам Бог, особенно в том, что касается честности, также честности в отношении денежных средств. И в том, что касается столь присущего людям желания казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Да поможет нам Господь быть искренними и удаляться всякого лицемерия, потому что этот рассказ об Анании и Сапфире показывает, насколько сильно Господь ненавидит лицемерие и ложь. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья, и да поможет Он вам примкнуть к народу Божьему и быть в чистоте и святости. Аминь.
1: Свободное радио.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Владимир Александрович Мискевич. Я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Самое ключевое является жизнь родителей. Мой отец был военный инженер, и я видел его жизнь, видел его реальную жизнь, любовь к маме. Вот эта позиция его настоящего христианина, хотя он был военным инженером. В советское время было, были вызовы, трудности, и у нас был дома обыск. Искали Библии, искали литературу христианскую для того, чтобы поймать отца, уволить, посадить даже. И так получилось, что однажды пришли к нам домой и искали полдня литературу с самого детства, с 6 утра. Представляете, разбудить меня в 6 утра. Нас, братьев, три брата, мы двойняшки и старший брат, развели разные комнаты и искали литературу. И, конечно же, я не знал всего, что происходит. Я не знал нюансов, не знал, какая литература, не знал, что происходит. Но вот это настоящее спокойствие отца. Любовь к маме, сдержанность, уверенность, что он делает правильные вещи. И они обыскали все, ничего не нашли, ушли. И только через время я узнал, что отец в то время, была зима и было очень много снега, и он увидел, что приехала машина, он собрал в пакет целлофановый Библии и литературу, которая была, и выбросил в окно в снег. Они обыскали все, ничего не нашли. Это был бы уголовный срок, и я бы был бы розлив без отца. Но через время, когда я услышал, что такое вера, отцовская вера в Бога живого, я видел живую веру родителей, и это стало тем, что меня заставило думать. Второе, это отец читал Библию с детства. Не такую, как мы сегодня имеем, разные в картинках, без картинок. Обычная Библия. Он садил меня меня на правое и на левое колено, другого брата на другое колено. И он, говорит, читал Библию и рассказывал. Можно было спрашивать, задать вопросы о героях, о Давиде, об Аврааме. Просто это потрясающе. И когда ты вот это слышишь, Иисус Отца не только дела и вера, и наставление. Это было такое самое значимое. И третье – это посещение церкви. Когда мы ходили с детства в церковь, и был период, когда я не хотел ходить в воскресную школу. Отец сказал, не ходи. Не ходи. Но приходи в церковь. Приходи в церковь. И знаете, даже было так, что за нами домой приходили преподаватели воскресной школы, чтобы нас забрать домой из дома в церковь, в воскресную школу. Но мы не ходили. Я не ходил. Когда был такой период, когда ты не хотелось. Но отец мудро очень, он не ходи. То есть формирование веры дома и второе влияние церкви, даже если не воскресную школу. Потом, конечно же, интерес появился, потом же было само по себе желание общаться и ходить в церковь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Я так скажу, что библейские тексты от раши возрастания в Господе меняются. Сейчас, когда я служу пастором, для меня Тимофея 2:2, чтобы наставить верного, найти, наставить. Поэтому как важно сегодня иметь наставника и быть человеком, кто может наставлять других людей. Поэтому я за то, чтобы сегодня была преемственность, наставничество и готовить людей осознанно, профессионально на служение. Это не просто передать, не просто бросить служение, не просто знать текст наизусть какой-нибудь, а прожить им и поступать так же. Поэтому для меня вот этот текст сегодня актуален этот.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Как говорят, и да, и нет. В чем-то, конечно же, кто-то говорит, это ограничение во благо. Если сегодня не было контуров, не было в любом, даже в употреблении еды, даже самое сладкое, даже самое полезное, оно вредно. То есть есть во всем ограничение. Поэтому христианство – это, я бы сказал, положительное ограничение во благо человека. С другой стороны, это свобода в Иисусе Христе. То есть под каким углом мы смотрим?
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любящее потрясение. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Маав, расположенный в винной стране, понял бы эту аналогию очень хорошо. Когда они делали вино, они наливали виноградный сок в большие сосуды. Когда сок начинал бродить, то осадок или гуща оседала на дно. Затем они переливали вино из сосуда в сосуд, всегда оставляя как можно больше гущи на дне предыдущего сосуда. Таким образом, они готовили чистое вино. Однако, если они ждали слишком долго и осадок отстаивался на дне, он начинал портиться. Этот испорченный запах и вкус пропитывал все содержание сосуда. Маав осел на дно и испортился. Легкая жизнь без конфликтов или волнений испортила и ослабила его. Когда Бог видит, что мы начинаем оседать в осадок, допуская зло и идя на компромиссы, Он часто начинает переливать нас из сосуда в сосуд. Он приносит потрясение, чтобы вывести нас из этого осадочного состояния, чтобы наша жизнь не приняла вкус этого мира. Нам не нравится, когда нас переливают из сосуда в сосуд. Потрясение приносит тревогу и неудобство, но оно служит одной важной цели. Потрясение не только очищает нас, но также приводит нас вновь на колени, где мы приобретаем более тесные взаимоотношения с нашим Отцом. Мы так благодарны, Отец, что Ты любишь нас. Продолжай переливать нас из сосуда в сосуд, так как через потрясение Ты делаешь нас такими, какими хочешь нас видеть, чистыми для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
2: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
1: И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им:
2: «Написано: «Дом мой есть дом молитвы», а вы сделали его вертепом разбойников».
1: И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого? От страстей, что борются в вашем теле? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь. Но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Неверные люди. Разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит? «Жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво». Но он дал нам еще большую милость. Ведь Писание говорит: «Бог противится гордецам, а кротким дарует милость». Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам.

0: Молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю о самых интересных и достойных христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о замечательном фильме 2018 года можно только представить. «I can only imagine» от братьев Эндрю и Джона Эрвинов. В фильме рассказывается история Барта Милларда, солиста христианской группы «Mercy Me». Миллард преодолевает личную и профессиональную драму, в том числе неприятие отца, которого играет Деннис Куэйд, чтобы в итоге создать песню, которая остается самым продаваемым христианским синглом всех времен «I can only imagine». Фильм также является четвертым самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в США. Это фильм 2018 года, можно только представить.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Take me
1: in. Ваня!
2: Веселый у тебя райончик.
3: Да уж, не соскучишься. А вон еще один фрукт идет, смотри, шляпу свою круглый год не снимает.
2: Да, уже выцвела вся. Фу, ты смешной.
4: День добрый, молодые люди.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Виктор Петрович. Ну как, нашли эту самую частицу?
4: А, частицу Бога вы имеете в виду? Пока нет. Но я сдаваться не намерен.
2: Очень любопытно. Что это еще за частица такая?
4: Это конечная элементарная частица, которая далее не делится.
3: А зачем она вам?
4: Как зачем? В ней таится секрет мироздания.
2: И что за секрет?
4: В ней я намереваюсь обнаружить ни много ни мало самого Бога. Если этот мир происходит от него, то должен же Бог в нем присутствовать. Пока успехи у меня небольшие. Полагали, будто он в молекуле, но открыли атомы, потом нейтроны, нейтрино, мюоны и так далее. Ну ничего, время свернуть с этого тупикового пути. Знаете, я возлагаю большие надежды на темную энергию.
2: Вы правда уверены, что если Бог сотворил этот мир, то он в нем должен непременно присутствовать?
4: А как же?
3: Виктор Петрович, но зачем вы отождествляете творение с Творцом? Это ведь самое большое заблуждение человечества.
2: Это настоящее язычество, если хотите.
4: Вы не правы, девушка. Языческие религии наделяли природные стихии и предметы божественной сущностью. Я же практикую сугубо научный подход. Я исследую материю. Это большая разница.
2: Но ведь Бог есть дух, а вы ищете его в материи. Боюсь, я не вижу никакой разницы. Все равно, что искать стеклодува в вазе, которую он изготовил. По ней можно судить разве что о мастерстве, характере, вкусе, ну там, стилевых предпочтениях стеклодува. Впрочем, есть удивительное исключение.
5: Да, Бог присутствует в этом мире, но не в кварках или темной материи, а во плоти. И это невероятное явление стало возможно благодаря Иисусу Христу. Пребывая во Христе, человек не только носит частицу Бога в себе, но сам становится частью Бога. Как Иисус говорит в Евангелии от Иоанна: «Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Правда, ни взвесить, ни измерить, ни иным научным методом невозможно определить это Божье присутствие. Его можно только испытать на собственном опыте.
6: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Страх перед Господом учит мудрости, и смирение предшествует славе.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Чарльз Спёрджен. «Ветер и огонь. Пятидесятницы». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния 2:24. Сошествие Святого Духа в прошлом может многое рассказать нам о том, как Он действует в наше время. Святой Дух остался и по сей день тем же, кем был в начале, ибо Он – вечно неизменный Бог. Что Он делал раньше, Он способен делать и сегодня. Его сила не уменьшилась. Как говорит пророк Михей, «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Мы нанесем великое оскорбление Святому Духу, если предположим, что в наши дни Он не так силен, как прежде. Хотя мы не можем, да и не должны ожидать сегодня чудес, сопровождавших сошествие Святого Духа, тем не менее мы можем и должны ожидать повторения того, что символически было отражено в видимых чудесах. Мы вполне можем рассчитывать на духовные чудеса. Пятидесятница, согласно еврейской традиции, была днем, когда был дан закон. И если в день, когда был дан закон, люди увидели явление великой силы на горе Синай, то в день, когда было дано Евангелие, обладающее намного большей славой, мы вправе ожидать еще более могущественное проявление Божьего присутствия. И если в момент зарождения евангельской церкви люди видели чудеса и знамения Святого Духа, то разве не должны мы ожидать такого же и даже большего явления Его силы по мере развития и роста Его Церкви? Закон отошел в прошлое, но Евангелие пребудет вовек. Чем ближе день тысячелетнего царства, тем ярче оно сияет. Поэтому я считаю, что вплоть до второго пришествия Христа мы можем ожидать повторения всего совершенного Святым Духом в тот день, за исключением видимых чудес. Не забывайте, что Пятидесятница была праздником первых плодов. В это время приносили первые снопы зрелой пшеницы. Если в самом начале евангельской жатвы мы так ясно увидели проявление силы Святого Духа, то разве нет у нас полного права надеяться увидеть бесконечно больше по мере того, как жатва увеличивается и все больше колосьев связываются в снопы? Если первый день жатвы был так прекрасен, то как велика должна быть сама жатва? Сегодня я не намерен рассуждать

Мы должны исследовать себя, чтобы увидеть, что мешает ему, что оскорбляет его в нас, заставляя удерживать свою божественную силу. Да даст Бог, чтобы наши рассуждения сегодня утром помогли нам укрепиться в вере в Святого Духа и обновиться в любви к Нему, чтобы мы могли увидеть, как Он, словно в первые дни, совершает свою миссию среди людей. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на символы, которые были даны нам Святым Духом в день Пятидесятницы для наставления. Их было два – шум, как бы несущегося сильного ветра, и огненные языки. Рассмотрим эти символы по отдельности. Ветер – символ Бога, а значит и Святого Духа. В Ветхом Завете Бог часто открывал себя под видом дыхания или ветра. Как многие из вас знают, в древнееврейском языке эти два понятия обозначались одним словом. То же самое относится и к греческому языку. Поэтому переводчикам не так-то просто догадаться, когда Христос в беседе с Никодимом имел в виду ветер, а когда – дух. Некоторые переводчики на протяжении всего отрывка употребляют слово «ветер», в то время как другие, имея на это не менее веские причины – дух. Греческое слово могло означать и то, и другое, и даже оба эти понятия одновременно. Из всех материальных объектов ветер – самый духовный на вид – он невидим, неуловим, таинственен, поэтому люди считали, что он является наилучшим образом духа. В известном видении Иезекииля поле с сухими костями, о Духе Божьем говорится как о ветре, который пришел по слову пророка, оживил истлевшие останки, превратив их в людей. В буре шествия Господа, так он являет себя на деле. Господь отвечал Иову из бури. Так он являет себя людям, когда наставляет их. Обратите внимание, что в день Пятидесятницы сошествие Духа сопровождалось звуком, шумом как бы несущегося сильного ветра. Хотя Святой Дух, спасая людей, может действовать тихо, тем не менее он нередко использует звук. Я буду последним, кто станет критиковать собрания, на которых нет ничего, кроме святой тишины. Ибо я желаю, чтобы у нас появилось больше уважения к молчанию. В тишине развивается внутренняя жизнь. Ну а Святой Дух использует не только молчание для распространения Царства Божьего, ибо вера – от слышания. Мы слышим шум как бы несущегося сильного ветра, когда слово, провозглашающее Евангелие, звучит во всех народах. И в тот день послышался шум, вне всяких сомнений, для того, чтобы привлечь внимание собравшихся к тому, что должно было произойти. К тому, что должно было пробудить их и наполнить святым ужасом. Есть что-то неописуемо торжественное в шуме поднимающейся бури, когда душа склоняется перед возвышенной тайной божественного могущества. Что лучше могло возвестить о начале вмешательства Бога в обычное течение жизни людей, чем мощный звук как бы несущегося сильного ветра? Вызывающий благоговейный ужас звук сильного ветра был знаком того, что ветер сошел с небес. Обычные ветры дуют под небом, но этот нисходил с самого неба. Это говорит о том, что истинный дух, дух Божий, не исходит с той или иной кафедры. Им нельзя управлять. Он не подчиняется человеческой власти. Он направляется свыше, самим Богом. Святой Дух – это дыхание Бога. Сила Святого Духа – это сила, исходящая прямо от Бога. Итак, таинственный ветер наполнил горницу, в которой находились ученики. Обычный сильный несущийся ветер был бы ощутим и за пределами комнаты, и, возможно, даже разрушил бы весь дом, и те, кто в нем находились, могли пострадать. Но этот порыв небесного ветра, наполнив и не разрушив дом, благословил находящихся в нем, не причинив им вреда. Этот символ указывает на то, что Святой Дух дает верующему духовную жизнь так же, как воздух дает обычную жизнь всем людям. Святой Дух оживотворяет нас в самом начале, затем Он поддерживает нашу духовную жизнь, питает нашего внутреннего человека, помогает ему расти и достигать совершенства. Дыхание ноздрей человека Божьего – Святой Дух. Святое дыхание дано было верующим не только для того, чтобы пробудить их к жизни,
но чтобы наполнить их в избытке

жизненной силой. Огромными глотками они пили небесную жизнь, ощущая, как энергия, сила и огонь распространяются по их душам. Святое вдохновение посетило их, ибо они были исполнены Святым Духом. Припоясавшись силой, они вступили в новую, более возвышенную жизнь, которая была неведома им раньше. Без сомнений, этот ветер был также необходим, чтобы указать на всепреодолевающую силу Святого Духа. Каким бы легким и нежным ни казался нам воздух, но если привести его в движение, то можно ощутить нечто живое рядом с собой. И если движение воздуха ускорится, то кто скажет, на что способен разбуженный великан? Ветер становится бурей, штормом, ураганом, торнадо, циклоном. Мало что может сравниться с силой по-настоящему разбуженного ветра. И хотя Святой Дух находится в презрении у людей, которые даже не верят в его существование, стоит ему взяться за дело со всей силой, и вы увидите, на что он способен. Он приходит тихо. Его дыхание похоже на приятный легкий ветер, который осторожно качает головки цветов, не мешая даже самым маленьким насекомым заниматься привычным им делом. И это дыхание успокаивает наши сердца. Он приходит, как усиливающийся бриз, и мы ощущаем прилив сил и рвения, поднимаем паруса и летим, обгоняя бурю. Он может прийти с еще более великой силой, и тогда мы падем ниц, слыша громовые раскаты, когда он своей могущественной властью нарушает ложный покой человека и разрушает убежище лжи. Как быстро рушится уверенность в завтрашнем дне плотского человека, хотя еще вчера она была подобна скале. Обличая во грехе, Святой Дух с корнем вырывает надежду человека, хотя она выглядит как непоколебимый 300-летний дуб. Кто может выстоять перед ним? О, если бы в эти последние дни мы увидели сильный несущийся ветер, сокрушающий ливанские кедры, сметающий на своем пути все, что противостоит ему. Вторым видимым знаком сошествия Духа был огонь. Огонь также является символом божества. Авраам видел пламя огня, а Моисею явился горящий куст. Когда Соломон закончил строительство прекрасного святого храма, то символом посвящения его Богу был огонь, сошедший на закланную жертву. А когда еще не было храма, Господь обитал в Скинии, являя себя в столпе облачным днем и в столпе огненным ночью. «Бог наш есть огонь поедающий». Итак, огонь является символом Бога Святого Духа. Поклонимся ему в почтении. Языки пламени, почивавшие на голове каждого верующего, символизировали тот факт, что Святой Дух посетил ум и сердце каждого в отдельности. Огонь сошел на них не для того, чтобы пожрать, ведь никто из них не пострадал. Люди, которых Господь приготовил к своему визиту, могут не бояться его. Они видят Бога лицом к лицу и остаются живы. Они ощущают жар божественного огня, но им ничто не угрожает. Это великое счастье, которым обладают те, кто был приготовлен и очищен для близкого общения с Богом. Этот символ также показывает, что Святой Дух просветил людей, ибо огонь дает свет. Дух истины наставит вас на всякую истину. На них пребывал Дух света, поэтому отныне они перестали быть несмышленными детьми, а превратились в учителей Израиля, наставников-язычников, которых им предстояло привести ко Христу. Но огонь не только дает свет, он воспламеняет. Языки пламени говорили о том, что апостолы должны были гореть любовью, пылать рвением и самоотречением. О том, что к людям они должны были обращаться не на холодном языке сухой логики, а со словами страстных призывов, убеждая их прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Огонь означал вдохновение. Вот-вот они должны были начать свою проповедь под воздействием Святого Духа. О, благословенный символ! Да даст Бог каждому из нас понять его смысл до конца! Да почиет огненный язык на каждом служителе Божьем!
Пусть огонь внутри нас все больше разгорается, уничтожая грех, превращая нас в жертву всесожжения, угодную Богу. Пусть в нас никогда не погаснет огонь стремления усердно служить Богу, огонь почитания креста. Обратите внимание на то, что в качестве символа был дан не просто огонь, а огненные языки. Ибо Бог создавал в тот момент церковь, способную говорить. Бог создал не такую церковь, которая способна взять в руки меч. Это оружие не имеет к нам никакого отношения. А церковь, у которой меч исходит из уст. Церковь, у которой единственным оружием является провозглашение Евангелия Иисуса Христа. Я знаком со многими проповедниками и должен сказать, на многих из них в день Пятидесятницы сходят не огненные языки, а языки в виде цветов. Но Пятидесятница апостолов – это огонь, а не цветы. Какие изысканные проповеди мы слышим сегодня? Какая новизна мысли, какой поэтический язык? Это совершенно не в стиле Святого Духа. Мягко и спокойно текут сладкие речи о достоинстве человека, о достижениях нравственного прогресса в нашем столетии. Ужас наказания за грех затушевывается, провозглашается спасение падших ангелов, включая сатану. Эти сатанинские проповеди полны змеиного коварства, они обманчивы, как вкрадчивые слова, соблазнившие Еву. Святой Дух призывает нас проповедовать по-другому. Вы можете вложить в свои слова столько эмоций, напряжения, страсти, сколько захотите. Но не думайте, что вы добьетесь успеха при помощи правильно построенных предложений и сложных слов. Все это скорее пригодится тем, кто вводит людей в заблуждение, чем тем, кто хочет передавать людям послание от Всевышнего. Стиль Святого Духа характерен тем, что он втолковывает людям истину самым понятным и неотразимым способом. Его слова просты, но пламенны, незамысловаты, но проникновенны. Святой Дух не написал ни одного холодного или блеклого предложения во всей Библии, и никогда он не обращался к людям с безжизненными словами. Он благословлял и будет благословлять пламенные речи. Итак, перед нами два символа. Святой Дух приходит как ветер, который переносит произнесенные нами слова, и как огонь, который расчищает дорогу провозглашаемой нами истине. Наши слова наполнены жизненной силой и огнем. Они летят на крыльях Святого Духа, попадая в людей подобно огненным стрелам и зажигая в них желание приблизиться к Богу. Если Святой Дух сойдет на любого из нас для того, чтобы сделать способным к служению, то мы не только сами наполнимся жизнью, но сможем и другим передавать жизненные силы. Сойдите на нас прямо сейчас, о сильный несущийся ветер и огненные языки, ибо мир нуждается в этом. Мир гниет от греховной болезни и нуждается в исцеляющем ветре. Мир погружен во мрак ночи, ему нужен яркий факел истины. Человек не имеет ни здоровья, ни света без тебя, о благословенный Дух, сойди на этот мир через твоих слуг. Аминь.

0: Травля существует везде, где существует общество. Как в маленьких, так и больших социумах всегда находятся агрессоры, жертвы и бессильные травмированные наблюдатели. Механизм этот работает без перебоев. Кто-то выбирает кого-то жертвой, унижает и подавляет. А остальные смотрят на это, но боятся вступиться за обиженного, потому что никто не хочет стать новым объектом травли. Я думаю, каждый из нас сталкивался с подобным. Это грустно, но неизбежно. Но когда я слышу о травле в церкви, я действительно удивляюсь и возмущаюсь. Как усыновленные Богом дети могут опускаться до того, чтобы делить людей на сорта, лишать права быть принятым и прощенным, публично унижать и выдавливать из церкви? У меня ответа нет. И, пожалуй, я просто остановлюсь на этом вопросе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Однако так же, как в народе Израиля бывали лжепророки, и среди вас будут лженаставники. Им удастся внедрить свои ложные учения, ведущие к погибели. Они откажутся от владыки, выкупившего их на свободу, и навлекут на себя скорую погибель. Многие будут подражать их мерзости, и этим дадут повод хулить путь истины. Это ненасытные люди, они с помощью хитроумных басен на вас хорошо наживутся. Но приговор им вынесен давно, он не замедлит и не дремлет их погибель».

0: Петр Мамонов. Можно ведь не верить в Бога, а жить по заповедям? Можно. Но елка в лесу стоит красивая, шишками, пахнет прекрасно, тень дает. Но Царство Божие не наследует. Так и человек, который в Бога не верит.
1: Свободное радио.

0: меня были алкогольные психозы, я был очень буйный. Я проклинал те дни, когда я вообще начинал пить. Я знал, что Бог есть. Но жить я хотел так, как я хочу. Так, как многие живут. Не быть алкоголиком, но жить, как весь мир.
1: Никто не начинает выпивать просто так. На это всегда найдутся причины. Будь то проблемы с работой или неустроенность в личной жизни, так получилось и у Саши.
0: Было мне плохо, одиноко. И какие-то пытался строить планы. Ничего не получалось в жизни у меня. Ощущение неудачника, оно постоянно било в голову. И уже хотелось найти успокоение.
1: А успокоиться, избавиться от душевной боли можно легко в своей компании, уверяли Сашины друзья и предлагали выпить.
0: Любил выпить, хорошо закусить, поговорить, пообщаться, человек общительный очень. То есть, в принципе, какое-то временное, какие-то облегчения, они приходили.
1: Лишь на короткое время Саше становилось легче, но потом накатывалась депрессия, часто были нервные срывы, и он вновь успокаивался с помощью алкоголя. Так постепенно, к 23 годам, Саша стал зависим от спиртного.
0: Я не хотел так жить, я хотел вырваться, начать новую жизнь. Я постоянно хотел бросить пить, я понимал, что это все очень плохо. Но встречаются друзья, просто начинается массовая пьянка, мнимая радость, мнимое какое-то утешение. Душевная травма, она как бы, я ее залил. Потом просто пришла физическая зависимость, и мне требовалась доза алкоголя. Я был такой же, как наркоман.
1: От бесконечных запоев здоровье Саши было подорвано. По ночам его мучили галлюцинации, а боли в сердце не давали уснуть.
0: Помню момент, что я чувствую, что мое сердце останавливается, и я теряю сознание. На душе тоска очень такая, что я понял, ну как же я докатился вообще, что это за жизнь, и жить-то неохота. Я ощутил, что я сейчас могу умереть, вот здесь, на этой кровати, могу умереть.
1: Саша был напуган той ночью, но именно тогда он вспомнил о Боге.
0: Я сказал: Господи, если ты есть, я не хочу умереть. Оставь меня жить. Вот я произнес вот эти слова, и пришло какое-то облегчение. И физически как-то стало легче, как-то немножко и сердце отпустило. Почувствовал сознание немножко. Я сказал: Господи, слава тебе. Да, ты есть, хорошо.
1: Потом в своей компании Саша рассказывал, как Бог спас его. Друзья радовались и предлагали выпить. Саша держался как мог, но его усилий хватило лишь на месяц. Очередной праздник стал поводом для нового запоя.
0: Начинается все прекрасно, со 100 граммов, все это приукрашивается, какая-то создается иллюзия, что все равно это хорошо, и в этом радость. Ну, 100 грамм, и все. Опять это яме, опять лежишь, понимаешь, зачем ты пил эти первые 100 грамм. И я опять обращался к Богу, и опять ощущал, что приходило облегчение.
1: Только в тяжелые моменты Саша вспоминал о Боге. Но серьезно, обратиться к Богу за помощью ему помог старый знакомый.
0: Мой друг верующий, он уверовал в Бога, он мне встречался, он мне всегда говорил: ты веришь в Бога, но почему ты поступаешь против Бога, против Его воли? Я помню, тот вечер мне рассказал, что верующий человек – это не просто, который поставил на праздник свечку и все, живу как хочу. Нужно жить с Богом, иметь общение с Богом, и что надо подчиняться Его слову.
1: Тогда впервые Саша листал страницы Евангелия, просил у Бога прощения, плакал и молился. Искорка надежды проникла в Сашино сердце, и он решил довериться Богу.
0: Помню, что я принял Христа. То есть вера моя как-то немножечко как бы увеличилась. Но на тот момент я не хотел оставить грехи свои. Я не хотел примириться. Я вроде бы примирялся с Богом, но и тут же я хотел как бы жить двойной жизнью.
1: Со старой жизнью Саша не мог сразу порвать. Он искал середину – быть и с Богом, и с миром.
0: Одновременно грешной жизнью жил. Он мне говорил, что надо покаяться, а я все равно грешил там. Я понимал, что все равно я так не буду жить там. По чуть-чуть, опять я загулял, закутил.
1: Старые друзья окружили Сашу как вороны, а его верующий друг молился за Сашу и каждый раз при встрече говорил о Боге.
0: Мне сказал: Саша, то, что ты ищешь по этим путям, ты все равно не найдешь. Потому что ты строишь сейчас свою жизнь не на прочном основании, а прочное основание на Иисусе Христе. Сожги все мосты. Иди вперед за Богом.
1: Идти только за Богом. Это был единственный способ навсегда покончить с пьяной жизнью. Саша захотел сжечь все мосты. И вот с новой силой он почувствовал в своей жизни присутствие Бога.
0: И я на тот момент ощутил, что Бог на такой степени реален, и все в его руках. И я также ощутил, что реален сатана, противник, который через вот эти грехи просто бы меня погубил бы. И я уже начал понимать, что я пошел бы в ад. То есть, в принципе, я начал уже верить в Слово Божье очень сильно.
1: Саша понял, что нет середины, которую он искал. Либо ты любишь грех и подчиняешься ему, либо ты любишь Бога и исполняешь все его заповеди.
0: Я понял, что я не ступлю назад в этот мир, что надо жить такой праведной жизнью.
1: Чтобы жить по Божьим заповедям, надо прилагать усилия. Саша сумел отвернуться от греха. И теперь ему не надо искать утешения в спиртном. Его жизнь обрела смысл, стала полноценной и радостной. С вами была Ольга Милтенис. До встречи на программе «Вечность в миниатюре».
2: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 31 мая 1578 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы, полностью забытые в предыдущие 600 лет. В этот день рабочие, занятые на земляных работах на соляной дороге в Риме, наткнулись на каменные плиты, покрытые древними надписями и изображениями. Интересно, что именно эти катакомбы после открытия вновь были погребены под завалами. Окончательно их раскопали лишь в 1921 году. Это открытие всколыхнуло интерес к наследию первых христиан. Колумбом катакомб, так его прозвали, стал Антонио Бозио. Именно он первым открыл миру подземный Рим. В 1593 году он впервые спустился в катакомбы Домитиллы, а затем обнаружил еще около 30 цемитериев. Молодой исследователь понял, что раннехристианская литература, такая как акты о мучениках, мартирологи, отчеты церковных соборов, могут дать подсказки о местонахождении катакомб. Получая сведения от окрестных жителей, Бозио осматривал галереи, вход в которые был доступен без проведения раскопок. В результате многолетней работы Антонио Бозио получил неполную, но подробную картину подземного Рима, давшую ценный материал для изучения истории ранней церкви. Он также нанял двух рисовальщиков, которые изготовили копии изображений из катакомб. Результаты своей работы Антонио Бозио описал в трехтомном сочинении «Подземный Рим», который увидел свет уже после его смерти. Катакомбы — это вырубленная в скалах система ходов, зачастую образующая лабиринты. В стенах находились ниши для погребения. Также были вырублены более просторные залы — семейные склепы. До IV века в римских катакомбах тайно собирались христиане на богослужения. Здесь молились и даже проводили трапезы и собрания. В потолках этих помещений имелись шахты для освещения. Стены катакомб украшали фрески. По этим изображениям историки восстанавливают традиции богослужения раннехристианских общин. 31 мая 1572 года были обнаружены знаменитые римские катакомбы.
2: След в истории.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос, помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца. А признавать Сына — значит иметь Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь.
3: Держим курс

Хочу сегодня вам кое-что сказать. Не знаю, как вы поживаете, в ладу ли вы с собой, все ли вас в себе самом устраивает. Подозреваю, что внутри каждого из нас свой Голиаф, свой Давид, и не всегда у них все мирно, и не всегда получается вот так вот взять и отринуть все плохое, победить, жить, все спорится, все срастается. Может быть и нет, имеете право, у каждого свой путь. Но что я знаю совершенно точно, что вы выросли именно тем человеком, который смог бы защитить вас самого в детстве. Ну, то есть вашему внутреннему ребенку с вами не страшно, потому что именно этот внутренний ребенок, он ведь, по сути, вас и выстраивал взрослого. Понимаю, со стороны похоже на психологическую муть, наверное, но знали бы вы, друзья, сколько в этом правды. Вы выросли именно таким человеком, который защитил бы вас в детстве.

Джордано Бруно был сожжен не за научные взгляды, то есть поддержку коперниковской гелиоцентрической теории, а за антихристианские и антицерковные взгляды, а именно за утверждение о том, что Христос совершал мнимые чудеса и был

0: настала.
1: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Дмитрий Писаренко, я из Зеленограда, член Зеленоградской Баптистской Церкви.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что именно Он дал мне ту свободу, которую я ждал.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Когда у меня бывает падение не в духовном смысле, а именно я устаю, какие-то проблемы возникают, я все время думаю о том, что это все ни о чем, что все это не имеет значения по сравнению с вечностью, по сравнению с тем, что мы можем сделать для Бога, и помогает.
0: Твой любимый библейский стих.
1: В последнее время мне очень нравится стих 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Я сегодня слышал это на радио. На самом деле, конечно, это о свободе. В чем меня ограничивает Христос? В том, чтобы я не ходил убивать людей, чтобы я там не прелюбодействовал. Это наша мораль. Я понимаю, что она сформировалась под влиянием Христа, но эта мораль мне близка, и я считаю, что я свободен.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Марка.
1: За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Священномученик Фадей Успенский, архиепископ Тверской. Слово в день Пятидесятницы. «И будет в последние дни, — говорит Господь, — излию от Духа Моего на всякую плоть». Иаиля 2.28, Деяния 2.17. В прошлый раз мы, братья, говорили, что вступить в жизнь вечную может только тот, кто познал Бога и посланного им для спасения мира Господа Иисуса Христа. И что познать Бога может только тот, кто будет любить Его и через молитву часто вспоминать о Нем и пребывать в общении с Ним. Теперь же мы должны сказать еще то, что если человек сам только одними своими силами будет стараться угодить Богу, то он никогда не научится любить Бога от всего сердца. Для этого нужно, чтобы в сердце вселился Дух Святой и очистил его от всякой скверны. Пока не придет Дух Святой, сердце будет подобно земле иссохшей, долго не орошаемой дождем. Вчера мы слышали в одной из перемий, что однажды в земле иудейской была сильная засуха и голод, но пророк Иаиль говорил в утешение жителям этой земли, что пошлет Господь снова дождь на землю, если они будут каяться и обратятся к Богу с молитвой, в посте и плаче и рыдании, и в последние дни изольет на всех Духа Своего, чтобы как земля снова стала приносить плод после дождя, так и душа каждого человека сделалась плодоносную от излияния на нее Святого Духа. Плод же этот Духа Святого, по словам святого апостола Павла, есть добродетели христианские. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22-23. До этого времени, как вселился в сердце человека Дух Святой, для него не было никакой радости в том, чтобы любить людей, жить с ними в мире, стараться во всем помогать им, прощать им обиды, терпеть от них всякие неприятности. Все это казалось человеку весьма трудным, и он испытывал только скорбь, а не радость, когда приходилось ему поступать по христианской любви к людям». Когда же прикоснется к сердцу благодать Святого Духа, оно как будто совсем изменяется, как бы дается человеку сердце новое и дух новый. Иезекииля 36:26. Человек тогда бывает исполнен какой-то особенной радости. Он чувствует сильное желание поступить во всем так, как заповедал Господь Иисус Христос в Евангелии. Не смотрит ни на какие обиды и готов сделать всякое добро, какое только может. Вот когда человек бывает таким, тогда и исполняются над ним слова пророка Иаиля: «Излию от Духа Моего на всякую плоть в последние дни». Иаиля 2:28. Эти слова начали исполняться со дня сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы – и продолжают исполняться доселе на всех нас. Ибо как некогда в одни столпотворения Вавилонского люди вследствие нечестия и ненависти друг ко другу разделились между собой, и Господь смешал языки их, так и ныне, когда сошел Дух Святой в виде огненных языков, Он в соединении все призва. Так что люди, говорившие на разных языках, стали понимать апостолов – а у верующих в Господа Иисуса Христа было одно сердце и одна душа. Деяния 4:32. Но, братья, чтобы Дух Святой, излившийся на нас, не оставил нас вскоре, будем стараться сделать душу свою достойным обиталищем для Него. Мы, по словам одной церковной песни, вчера нами слышанной, «плавающие в молве житейских попечений, с кораблем потопляемые грехами,

0: будем всегда ходить во свете закона Господня. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Уважаемые пассажиры, во время движения поезда держитесь за поручи. Когда транспорт трясет, лучше схватиться за что-то прочное. Когда трясет мир, ничего кроме Бога и Его любви к нам просто не остается. Так что давайте ухватимся покрепче и будем ждать своей остановки. Ведь только там мы сможем оказаться в настоящей стабильности и равновесии.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу. У одного богача очень хорошо уродили поля. «Что мне делать?» — думал он. «Мне некуда убрать урожай». И тогда он сказал: «Вот что я сделаю. Снесу-ка амбары и выстрою больше. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое и скажу себе: теперь у меня много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью». Но Бог ему сказал: «Глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу. Кому достанется все то, что ты скопил? И так случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: я слышал, ты выиграл возможность задать любой вопрос Богу.
1: Ну и допустим.
0: Ты уже, ну, придумал вопрос.
1: Ага. Я хочу спросить, почему, когда я тороплюсь, у меня рвутся шнурки? Ну, понимаешь, о чем я? Ну, ты опаздываешь на работу и...
0: Подожди, ты что, серьезно? Это твой вопрос?
1: Да, что?
0: Слушай, ну почему ты не спрашиваешь о чем-нибудь глубоком? Ну, хотя бы, ну, в чем смысл жизни?
1: Ну, знаешь, я хотел спросить, но потом вспомнил, что царь Соломон уже ответил в Библии на этот вопрос.
0: Ну, спроси тогда, ну, почему хорошие люди страдают?
1: А, понимаешь, я хочу спросить о том, чего нет в Библии. А на этот вопрос есть ответ в книге Иова.
0: Да постой ты, ну почему бы тебе не спросить, ну хотя бы какова воля Господа для твоей жизни?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава. Не веришь? Можешь проверить?
0: Ну, все с тобой понятно, я пошел. Кстати, ты знаешь, во время стресса человек обычно применяет излишнюю силу, поэтому у тебя рвутся шнурки.
1: Да? Замечательно. Теперь мне придется выдумывать новый вопрос.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Деньги могут принести вред. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. 5.12. Грешник, получивший богатство, подвергает себя такой же опасности, как обезьяна, которой дружелюбно преподнесли в дар боевую гранату. Отчаянно пытающийся разбогатеть материалист старается, потому что видит в этом благо. Но отсутствие нравственных ориентиров и страха Божия вынуждает его к злоупотреблению поступающими денежными ресурсами. В самих деньгах нет ничего злого и вредного. Вредными их делает отсутствие необходимых внутренних качеств. В умелых руках граната наносит ущерб врагу. Но в руках шимпанзе она не более чем орудие самоубийства. Таким же образом, богатство может быть причиной больших неприятностей. Сколько бестолковых отпрысков получают доступ к самым разнообразным грехам благодаря финансовому благополучию своих родителей. Они прожигают, прокалывают, пропивают, прогуливают то, что в глазах их отцов и матерей должно было дать им будущее. Я уже не говорю о том, сколько негодных и опасных людей бывают привлечены чьим-то благосостоянием. К примеру, если вы состоятельный человек и хотите создать семью, где гарантия, что вашего супруга привлекли именно вы, а не ваш бумажник? Говоря о мучительном недуге, Соломон подразумевает такую ситуацию, когда от богатства больше вреда, чем пользы, когда оно создает дополнительные проблемы. Накапливая добро, материалист рисует себе на уме только прекрасные картины будущего. Как же ужасно, как нелогично, как трагично, когда нечто, почитающееся за благословение, оборачивается проклятием. В-пятых, деньги – божок, который не умеет сам себя защитить. И гибнет богатство это от несчастных случаев. 5.13. Благосостояние может быть утеряно в раз. Обвал, дефолт, ограбление, неверное вложение, предательство, пожар, война. Вот далеко не полный список врагов денег. Несчастный глупец копит, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне, но получает только дополнительные страхи касательно будущего. Растет богатство, растет и беспокойство за него. Вдруг оказывается, что этот бог, как уже было сказано, не может защитить ни себя, ни своего владельца. Он сам нуждается в защите. Это свойство всех идолов. Так рождается страх потерять накопленное. Счастливец же, свободный от гонки за материальным, хорошо спит ночью, ибо в его сердце сокрыто другое сокровище. Какое умиротворение дает поклонение истинному Богу, ибо не надо бояться его потерять. Кто может его забрать у меня? Кто может забрать меня у него? Он не нуждается в моей защите, как весь тот мусор, к которому может прилепиться мое сердце. Он сам гарант моего спокойствия и безопасности. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. 5.13. Абсолютное большинство родителей, богатых или бедных, мечтают оставить детям наследство. И чем больше имущества они могут завещать, тем как бы спокойнее им умирать. Но стоит ли тратить неоправданно много сил и времени, чтобы заработать то, что можно потерять на раз-два? Оставьте им в наследство то, что невозможно украсть, забрать или уничтожить. Поставьте себе целью номер один – познакомить ваших детей с Богом. И тогда, будьте уверены, вы состоялись как родители. Если вы оставите им в наследство потертые штаны и при этом глубокую веру и сильную любовь к Христу, вы самый успешный отец или мать. В этом и есть смысл отцовства и материнства – влюбить сыновей и дочерей в Господа. Псалом 77:5-7. Если же вы завещаете им хоть весь мир, а Иисус будет для них пустым звуком, вы неудачник, потративший скоротечное время, пока дети в гнезде, не на то. Кажется, таким горе-отцом был великий Соломон.
1: Свободное радио.

на-на-на. Я не могу слышать без отвращения ни малейшего намека об отсутствии творческого плана и творческой целесообразности в мироздании, а посему существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым роковым требованием моего собственного разума. Так, если бы я и хотел теперь не признать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума. Русский хирург, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии Николай Иванович Пирогов.

0: Евангелие от Марка.
1: «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
2: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
1: Он сказал им:
3: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: Свободное радио. Настоящее твое.

0: Я до сих пор служу в общине, в которую пришел впервые. И я не фанат духовных гастролей по церквям. Но кто мы такие, чтобы кого-то удерживать? Настоящая любовь — это доверие и свобода. Если строить отношения без них, то получится что-то про токсичность и зависимость. Я глубоко убежден, что любые попытки создать ощущение единственно правильной общины — это строительство секты. Поэтому пожелаю всем лидерам церквей перестать пытаться манипулировать и контролировать людей. А тем, кто все еще ищет себя, пожелаю отбросить потребительский подход и поскорее найти место, где вы сможете с любовью послужить ближнему и найти в этом радость.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. Библейская история многократно пересекается с историей письменности, о чем свидетельствуют обнаруженные в 1995 году в гробнице на западном берегу Нила в Луксоре кусок известняка, покрытый древними письменами. В 2019 году египтолог из Университета Британской Колумбии Томас Шнайдер расшифровал буквы с этой надписи и выяснил, что это абецедарий – самая ранняя версия семитского шрифта в алфавитном порядке. Раскопанная гробница датируется 1450 годом до нашей эры, то есть, согласно библейской хронологии, временами Моисея. Так что, если Моисей записал все, что сказал Господь, как сказано в книге «Исход», он вполне мог сделать это семитским письмом. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: куда же они могли запропаститься вообще? Только что здесь лежали, но не могли же они сами испариться. Кто здесь? Кто здесь? Кто дома?
1: Не бойся, я не причиню тебе.
0: Кто? Я не... Кто здесь? Не подходи! У меня пистолет! Заряженный!
1: Да нет у тебя никакого пистолета.
0: Не подходите, стрелять буду!
1: Да не собираюсь я подходить к тебе. Я уже взял то, зачем пришел.
0: Что это вы хотела бы я знать взяли, а?
1: То, что ты только что тщетно пыталась найти.
0: Снотворный, что ли?
1: Угу.
0: Что за бред? Кому в голову придет ломаться в дом и воровать какие-то таблетки?
1: Мне?
0: Хватит поясничать. А ну-ка покажите их, покажите немедленно.
1: Пожалуйста. Довольно?
0: Зачем? Зачем они вам таблетки-то эти?
1: Чтобы предотвратить попытку самоубийства.
0: Кто вы такой? Что вам нужно в моем доме? Я вообще не понимаю.
1: Я уже отвечал на этот вопрос.
0: Хватит. Не надо мне говорить, что вы вломились сюда, чтобы своровать эти чертовы таблетки.
1: Если ты не хочешь выслушать ответ, зачем спрашиваешь? Повторяю еще раз. Я пришел, чтобы предотвратить попытку самоубийства.
0: Но ведь я никому не говорила. Никто же не мог знать, что я собиралась убить тебя. Если только...
1: Что?
0: Если только вы не ангел там какой-нибудь.
1: Это так? Я самый, что ни на есть, ангел.
0: Не может быть.
1: Может.
0: А зачем вы тогда пришли ко мне домой?
1: Ты меня об этом спрашиваешь уже третий раз.
0: Простите, что-то я в самом деле просто...
1: Наташа, Господь дал тебе свободную волю. Если, вопреки всему, ты твердо решила пойти на этот безумный шаг, он не станет тебе мешать. Но прежде он хотел напомнить тебе о том, что ты, возможно, упустила из виду.
0: О чем же?
1: Известно ли тебе, что большинство из тех, кто по какой-либо причине откладывает решение совершить самоубийство, впоследствии так его никогда и не совершают?
0: Нет, я не знала об этом. Почему? Почему это так?
1: Надежда.
0: Надежда?
1: Надежда – это когда ты веришь, что та боль, которую ты сейчас испытываешь, однажды останется позади.
0: То есть вы хотите сказать, что если я только подожду немного, если чуть-чуть, я, возможно, уже и не захочу, ну это...
1: Поверь мне, не захочешь.
0: Но откуда вы знаете?
1: Такова жизнь. Закон волнообразного чередования.
0: Что?
1: Понимаешь... Сейчас боль заставляет тебя думать не о том, как справиться со сложившейся ситуацией, а о том, как справиться с самой болью. Но стоит только немного потерпеть, и боль начнет утихать.
0: Немного потерпеть?
1: Угу. И тогда ты снова сможешь трезво оценить ситуацию и попытаться найти верный выход из сложившегося положения. Но будет намного легче, если рядом будет близкий человек. Не стоит нести это бремя одной. Ну как? Договорились?
0: Договорились.
1: Ну, умница. Можешь взять их.
0: Нет, заберите их, пожалуйста. Нет, зачем они мне? У меня теперь ведь есть надежда.
1: Спокойной ночи, Наташа.

0: дымы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на свете все ж больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы.
1: Скажите, пожалуйста, Господу, что я очень благодарна ему за то, что он вас послал.
2: Да ты сама и скажи, он ведь...

0: Чем старше становится человек, тем больше он противится переменам, особенно переменам к лучшему. Джон Стейнбек, американский прозаик.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья. Мы продолжим нашу беседу «Как жить честно, чисто в греховном коррумпированном обществе». Мы с вами разбираем первое послание Петра, первую главу с 13 по 21 стихи. И мы уже видели, как апостол Петр учит нас и призывает нас жить святой жизнью. И мы читали об этом с 13 по 16 стихи. Также он призывает нас совершать наше хождение в страхе. Это 17 стих. И мы продолжим дальше разбор. 17 стих говорит нам: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Вот почему мы ходим в страхе Божием и живем, почитая Бога, зная, что Он есть судья, который не терпит любой лжи. Он знает наше истинное состояние, что движет нами: гордость, корысть или послушание Богу. И мы хотим получить награду не от людей, но от Бога. И это будет настоящая оценка наших дел. Господь есть судья праведный. Один проповедник сказал: христианство – это не сентиментальная религия, которая ведет к моральной беспечности и самонадеянности. Жизнь христианина – это жизнь борьбы, большую часть которой мы не видим. Один верующий человек написал книгу «Невидимая война». Книга посвящена духовной брани. В такой войне используется оружие, которое нельзя потрогать руками. Из него не стреляют обычными пулями. Но на пути постоянно встречаются ловушки, установленные врагом. И как легко в них попасться. Петр говорит: вы должны быть освящены, отделены для славы и цели Божией. И вы должны ходить в страхе перед Богом, зная, что дадите отчет судье праведному. Бог является праведным и справедливым судьей. Люди же все ограничены, несправедливы и неправедны. Но есть лучший судья. Наш Небесный Отец, Он нелицеприятен. Его суд не зависит от цвета кожи, происхождения, положения в обществе, национальности. Нет, Он судит нелицеприятно. И вы не можете подкупить Его или обмануть. Поэтому лучше жить в страхе Господнем, чем быть в страхе на Его суде. Лучше почитать и любить Бога. Каким же образом мы можем пройти марафон веры до конца, чтобы мир не увлек нас своими искушениями, гордостью, чтобы нам не лишиться награды? И апостол Петр предлагает еще одно средство. Используйте свой разум. Это третий совет Петра. Концентрировать наш ум, направлять наше мышление на Христа. Это стихи с 18 по 21. Первая глава послания Петра. С 18 по 21 стихи. Когда на нас обрушивается мир, то прежде всего он хочет завоевать наш ум. Это цель сатаны. Поэтому 17 стих начинается словами «зная». Те стрелы, которым мы позволим приземлиться на территории нашего разума, могут нанести урон, могут отравить наш разум. Но если мы сможем сопротивляться, противостоять, то тогда мы сможем жить свято. Стихи с 18 по 21 говорят о средстве избавления от этого яда. 18 и 20 стихи говорят, что Христос сделал для нас. Нам нужно помнить, какая цена была заплачена за наше спасение. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Первое, что сделал для нас Христос, это избавил нас от рабства. От рабства суетной жизни. Стих 18. Знаем мы это или нет, Но мы были связаны, поглощены стилем жизни, который состоял в достижении удовольствий плоти. Мы заботились об удовлетворении собственных похотей. Всякий, кто слышит меня сейчас и не верит в Иисуса Христа, является рабом. Рабом греховной природы. Для того, чтобы избавиться от такого образа жизни, от рабства, нас кто-то должен был выкупить. Чтобы раб стал свободным, нужно было заплатить цену. Цену искупления, цену выкупа. И этот выкуп был заплачен Иисусом Христом не золотом или серебром,

этого вы свободны жить и служить для Него». Стих 18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Как живо представлено. Это прекрасная истина. Жизнь без Христа – это суетная жизнь. И мы наследуем ее от отцов. Если кто-то считает, что он будет спасен, потому что у него святые родители или другие предки, то он должен очень внимательно взглянуть на 18 стих. Мы наследуем суету жизни. Жизнь суетна. Соломон говорил: «Все суета сует и томление духа». А в 4 главе своего послания апостол Петр говорит с 1 по 4 стихи: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Такова была жизнь без Христа, жизнь в суете. Ибо довольно, чтобы вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишествам в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Вы видите, как Библия ярко описывает стиль суетной жизни. Это происходит и сейчас. Люди ищут удовлетворение своим желаниям, своим похотям. Суета, сует и томление духа. Сейчас практически все учатся. Сколько открыто университетов, институтов, колледжей. Но увеличение интеллекта, знаний – это еще не улучшение морали. Такое происходит не только в образовании, но и в деловом мире, на производстве и в торговле. Одна встреча с выпивкой следует за другой. Один другого подсиживает, предает, крадет. Гулянка одна за другой, смена партнеров. Все суета-сует и пустота в этом мире. Но мы, верующие во Христа, искуплены от всего этого. Так, вернемся к первой главе послания Петра, 18 стиху. «Вы знаете, что вы искуплены от суеты жизни, унаследованной от предков, не чем-то тленным, как золото или серебро, а драгоценной кровью Христовой, подобной крови чистого и непорочного ягненка. Он был избран до основания мира, но явился в эти последние дни лишь ради вас». Второе, что сделал для нас Иисус Христос. Он пришел на землю и явил себя. Стих 20 и 21. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Обратите внимание на слова «для вас». Это не просто теория, но это истина лично для нас. Он знал о пустоте, о нашей неспособности и беспомощности для освобождения своими силами, и Он добровольно оставил свое место на небе для того, чтобы выкупить нас. И что же Он нам дал? Он дал нам самого себя. Дар, который не только позволяет нам стать верными, но также получить уверенность. И жить с верой и надеждой не на нас самих, но на Бога. Как говорится в стихе 21. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Жить свято, посвятив свою жизнь Богу, ходить в страхе пред Богом и обращать свой взор на Христа, живя в этом мире. Когда мы находимся среди христианского общения, гораздо легче вести себя свято, иметь страх Божий и направлять наши мысли на Спасителя. Но когда мы в мире и мы в меньшинстве, то тогда есть разница.
Не так

0: Как жить в этом мире? Как не осолиться, плывя в соленой воде моря? Если вы хотите жить честно и свято, быть чистыми, когда вы одни в темной низкой угольной шахте этого мира, то вам нужно помнить несколько вещей. Я предлагаю вам запомнить 4 совета. Совет первый. Будьте внимательны, куда и на что вы смотрите. Будьте внимательны, куда и на что вы смотрите. Это возвращает нас к стиху 13. «Припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа. Так побудите же свой разум для служения и держите себя в узде. Ваши глаза являются воротами, через которые вы получаете информацию. Глаза дают пищу для размышления. Мы получаем видимый образ. И мир это активно использует, чтобы возбудить похоти, страсти, неблагочестивые желания. Особенно обратите ваше внимание, на что вы смотрите во время отдыха от работы. Это может относиться ко всему, что мы читаем. Какие газеты и журналы? Какие телепередачи мы смотрим? Как написано в Колоссянам 3 главе. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Второй совет. Хорошо подумайте о последующих результатах греха, а не его удовольствиях. Вы, наверное, заметили, что в мире практически никто не напоминает о последствиях греха или о внебрачной связи. Да и если кто им говорит, так просто в шутку или вскользь. Так, между прочим. И если у вас есть похотливые мысли, то серьезно подумайте о результатах этого греха. Стих 14 говорит: «Перестаньте жить по своим неблагочестивым желаниям, бывшим в неведении вашем». Грех приводит к смерти. К смерти духовной и физической. К отделению от Бога. В журнале «Руководство» была статья, рассказывающая, что нужно делать, чтобы не упасть, не согрешить. Я прочитаю как пример, что мы должны делать, если появляется мысль о внебрачной связи. Это относится и к рядовым верующим, и к служителям церкви. Автор пишет: «Когда я искушаем сексуально, я обнаружил, что для меня будет полезно подумать, к чему приведут мои действия». И он перечисляет их. Первое. Это огорчит Господа, который искупил меня. Второе. Это обесчестит Его святое имя, потому что окружающие будут говорить, что это совершил верующий человек. Третье. Однажды мне придется предстать пред праведным и справедливым судьей и дать отчет за мои действия. Четвертое. Я последую за людьми, которые были морально нечистоплотными. И это меня содрогает. Пятое. Это будет ужасным ударом для моей жены. Моей жены как лучшего друга. Шестое. Я потеряю доверие и уважение моей жены. Седьмое. Это нанесет моральный ущерб моим детям. И он перечисляет их. Восьмое. Это разрушит мой пример верности и стабильности для моих детей и повлияет на настоящие и будущие попытки научить их слушаться Бога. Я цитирую: «Зачем слушать человека, который предал нас и маму?» Следующий результат. Если я буду оставаться слепым, или моя жена не сможет меня простить, то тогда это может привести к потере моей жены и моих детей навсегда. Следующий результат. Это будет позором для моей семьи. Неужели это сделал твой отец? Ха! Другой результат. Потеря самоуважения. Следующий. Чувство вины может быть очень большим. Даже если Бог простит меня, то прощу ли я себе? Следующий результат. Некоторые памятные моменты могут привести к нарушению интимности с моей женой. Другой результат. Потраченные годы подготовки к служению и опыт служения могут стать ненужными. другой результат. Большой урон может быть нанесен моему свидетельству и нарушению отношения с другими служителями, с которыми устанавливались контакты многие годы. Это перечеркнет усилия других верующих в нашей местности. И дальше он продолжает. Это будет очень приятно сатане, врагу Бога и всего святого. Это также приведет к осуждению и бесконечным сложностям для человека, с кем я согрешу или прелюбодействую. Также есть возможность приобрести болезнь, передающуюся половым путем. Гонорею, сифилис, герпес или СПИД. Могу заразить свою жену. И потом болезнь может привести даже к смерти. Это также может привести к стыду и переживаниям моих друзей и служителей. Грех прелюбодеяния может привести к беременности с личными финансовыми последствиями, включая напоминание о моем грехе на всю жизнь. Это также может привести к стыду и переживаниям моих друзей, которых я привел ко Христу. Это переживание, стыд на всю оставшуюся жизнь. Вот такой список последствий составил этот человек. Я думаю, что каждый служитель должен носить этот список в своем дипломате и периодически повторять их. Это отрезвляющее напоминание. Хорошо подумайте о результатах греха, а не о его удовольствиях. Третий совет, который поможет вам жить в этом греховном мире. Начинайте каждый день с обновления вашего чувства почтения перед Богом. Начинайте каждый день с обновления вашего чувства почтения перед Богом. Начало мудрости – страх Господень. Никогда не ограничивайтесь только тем временем, когда вы идете в церковь и поете гимны, и слушаете проповедь Слова Божия. Начинайте каждый день с молитвой. Иногда я говорю с Богом утром очень коротко. Господи, я здесь, я Твой. В то время, как я наливаю чашку кофе и готовлюсь говорить с моей женой о предстоящем дне и делах за небольшим завтраком, я молюсь. Я хочу, Господи, чтобы Ты знал, что я Твой. Я почитаю Тебя, я посвящаю Тебе предстоящий день. В связи с моей слабостью мне нужна Твоя помощь. И если я знаю, что мне предстоит в этот день, то я говорю с Богом о предстоящих делах. В прошлую субботу мне предстояло определенное испытание, и я молился об этом и говорил с Господом. Я признаю свое несовершенство и принимаю силу Божию. Начинайте каждый день с обновления чувства почтения и уважения перед Богом. Четвертый совет. Регулярно в течение дня думайте о Христе. Это на самом деле помогает. Периодически, в течение дня, фокусируйте ваше внимание на Христе. Один еврейский писатель, Стюарт Бриско, пишет в своей книге. Как интересно наблюдать за влюбленными. Особенно, когда они давно влюблены. Вы уже можете предположить, что будет дальше. Будут долгие, ночные, сердечные телефонные разговоры. Почти ежедневно будут посылаться письма и открытки по почте. Подушки будут в слезах. Но наиболее явный признак, симптом – это сверкающий, задумчивый взгляд Ромео. Я уверен, что вы видели такой. Вы спрашиваете молодого человека, а он ничего толком не может ответить. Он просто отсутствует. Где он находится в этот момент? Он в другом месте. Он вместе со своей любимой. Вы можете с уверенностью сказать, что его сердце, его мысли обращены к другому человеку, к Джульетте, сидящей на другом конце телефона. Вот что значит думать о другой личности. Поэтому я прошу вас на этой неделе выделить время несколько раз в день и просто от всего отрешиться и помолиться. Подумать об Иисусе Христе. Так, чтобы ничего вас в этот момент не отвлекало. Ни телефон, ни звонок в дверь. Просто можете вспомнить его жизнь на этой земле. Как он ходил со своими учениками, дотрагиваясь до тех, кто был болен. Как он молился о вас в 17 главе Евангелия от Иоанна. Как он пошел на крест. как сидел вместе со своими учениками на берегу моря и готовил им жареную рыбу. Просто думайте о нем, о том, как он молился за вас, жил для вас, пострадал и умер для вас и воскрес для вашего оправдания. Тогда вы узнаете, что можно быть в мире, но не быть мирскими, не принадлежать этому миру. Тогда вы можете идти через пыль и грязь шахты и оставаться чистым. В заключение нашей сегодняшней беседы мы с вами говорили о важных советах Священного Писания. Как жить свято и чисто в этом греховном, коррумпированном мире? Без нашего Господа мы не можем сделать с вами ничего. Я надеюсь, что вы слушали внимательно сегодняшнюю беседу и сможете применить Божьи советы в вашей жизни. Но помните, что нет другого основания для жизни, кроме Иисуса Христа. Поэтому вы должны начать со встречи с Ним. Прийти мысленно ко кресту. Христос был распят на кресте и умер. И через 3 дня Он воскрес из мертвых. Он жив, Он победитель над грехом и смертью. И Христос предлагает спасение от греха и тебе, дорогой друг. Христос прощает, ободряет и укрепляет. Он ждет, когда вы обратитесь в молитве к Нему. Скажите: «Я верю в Тебя всем сердцем. Дорогой Господь, Иисус Христос, я обращаюсь к Тебе, и, делая это, я отказываюсь от всего старого и греховного, и обращаюсь к Тебе, и я каюсь. Прости меня, Боже. Я верю в Тебя и благодарю, что Ты пришел в мою жизнь». Вы можете помолиться прямо сейчас. Помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за истины, оставленные нам через Слово Твое, Библию. Благодарим за напоминание через Петра, человека, знавшего, что значит быть со Христом и следовать за Ним. Он знал, что такое победа и радость в силе Духа Святого. Он жил в таком же мире, как и мы с вами, был поругаем и осмеян. Поэтому он знает, что говорит: «Господи, помоги нам жить святой жизнью в этом мире. Я молюсь о тех, кто не знает Христа. Чтобы Ты, Боже, привел их в смирение ко кресту, чтобы они могли познать благо спасения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Прекрасный внешний вид. Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. В 2016 году Департаменту зеленых насаждений и окружающей среды Женевы пришлось спилить величественный и очень красивый бук. Но почему? Бук был изъеден грибком и мог рухнуть и повредить окружающие деревья. Многие тоже, как этот бук, могут вызывать восхищение у людей. Но бывает так, что за прекрасным внешним видом внутри скрывается нечто мрачное. Придя на эту землю, Господь Иисус не стремился произвести на кого-либо впечатление. Он жил как тот, в ком не было ни вида, ни величия. Его внешность не привлекала внимания. Но его дела бросались в глаза, показывая истинную доброту. Его слова достигали цели, принося великое избавление. Отличительным было и то, как он смотрел на каждое из своих созданий. Если люди видят лишь внешность, то он видит сердце. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? «Я Господь, проникаю в сердце». Пророк Иеремия, 17 глава, 9-10 стихи. Сердце человека развращено ложью, гордыней, ненавистью, нечестием. Поступит ли Бог в отношении человечества так, как поступили в Женеве? Нет. Он приглашает прийти к Иисусу. Пожертвовав своей собственной жизнью на кресте, Иисус разрешил вопрос касательно зла, которое есть в нас и от которого мы не можем освободиться сами. Всякий, кто уверовал, омыт, освящен и оправдан именем Господа Иисуса и Духом Бога.
2: Вдохновляйся! Свободное радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любящее потрясение. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 стих. Маав, расположенный в винной стране, понял бы эту аналогию очень хорошо. Когда они делали вино, они наливали виноградный сок в большие сосуды. Когда сок начинал бродить, то осадок или гуща оседала на дно. Затем они переливали вино из сосуда в сосуд, всегда оставляя как можно больше гущи на дне предыдущего сосуда. Таким образом, они готовили чистое вино. Однако, если они ждали слишком долго, и осадок отстаивался на дне, он начинал портиться. Этот испорченный запах и вкус пропитывал все содержание сосуда. Маав осел на дно и испортился. Легкая жизнь без конфликтов или волнений испортила и ослабила его. Когда Бог видит, что мы начинаем оседать в осадок, допуская зло и идя на компромиссы, Он часто начинает переливать нас из сосуда в сосуд. Он приносит потрясение, чтобы вывести нас из этого осадочного состояния, чтобы наша жизнь не приняла вкус этого мира. Нам не нравится, когда нас переливают из сосуда в сосуд. Потрясение приносит тревогу и неудобство, но оно служит одной важной цели. Потрясение не только очищает нас, но также приводит нас вновь на колени, где мы приобретаем более тесные взаимоотношения с нашим Отцом. Мы так благодарны, Отец, что Ты любишь нас. Продолжай переливать нас из сосуда в сосуд, так как через потрясение Ты делаешь нас такими, какими хочешь нас видеть, чистыми для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор Свободного радио. А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает Свободное радио с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Чарльз Диккенс. Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.
1: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. Get it up, you always play the blame.

0: Какой смысл обижаться на навигатор, если игнорировать его рекомендации? Даже если развязка слишком трудная, и даже если вы ехали слишком быстро, чтобы сообразить. Это не отговорки, правда? Тогда почему люди игнорируют Божьи заповеди и Божьи уроки любви и обижаются на него, если в жизни все идет не так? Неважно, из-за чего вы пропустили поворот. Если вы хотите приехать в верный пункт назначения, придется снова обратить внимание на указание карты и терпеливо ждать разворота. Удачи вам на жизненных дорогах.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Консультация у эксперта по семейным отношениям до вступления в брак нежно способствует прочности вашего союза. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мой друг, доктор Арчибальд Нарт, абсолютно убежден в том, что 6-8 подобных консультаций могут оказать неоценимую услугу молодым людям, вступающим в брак. И причиной тому является тот факт, что молодожены до того, как их судьбы будут соединены навек, как правило, тщательно обходят молчание один очень важный вопрос – чего каждый из них ждет от будущего брака? И когда сталкиваются прямо противоположные ожидания, вспыхивает ссора. Поэтому очень важно заранее обговорить многие из своих устремлений и чаяний в более спокойной атмосфере, характерной для периода ухаживания. Вот почему доктор Нарт нередко задает молодым влюбленным, обращающимся к нему за консультацией, следующие вопросы. «Если бы я был совершенно незнаком с вашим возлюбленным и попросил бы вас дать его короткую характеристику, как бы вы описали его? Назовите мне одно качество, которое отсутствует у вашего супруга, обретение которого сделает его еще более желанным для вас, еще более достойным восхищения. Какие задачи вы ставите перед собой? Перечислите 5 или 6 основных целей, которые вы хотели бы достичь в первые годы совместной жизни. Из чего будет складываться ваш будущий семейный бюджет? Где вы будете брать деньги на покупку самого необходимого, когда закончится медовый месяц? Нелегкие вопросы. Непростые ситуации, разрешив которые еще до вступления в брак, вы заложите прочный фундамент будущего семейного счастья». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Мы часто ждем от Бога решения наших насущных проблем. Нам нужно здоровье, благосостояние, безопасность, признание. Часто такую жизнь с избытком обещают нам проповедники, приглашая прийти в церковь и покаяться. Это такой рекламный проспект, яркая листовка благополучной христианской жизни. Этого же ждали от Христа, кстати, те, кто радостно приветствовал Его пальмовыми листьями при входе в Иерусалим. «Вот тот, кто утолит наш голод, избавит от римского угнетения, докажет всем, что мы – ого-го!» И именно эта жаждущая удовлетворение насущных нужд толпа с тем же энтузиазмом прокричала через несколько дней «распни!». Но Бог, Христос, пришел в Иерусалим и в мою жизнь не для того, чтобы решить все мои проблемы, как насыщение 5000 не было конечной целью Христа в Его служении, а для того, чтобы изменить мое сердце. Сокрушенный дух, смиренное сердце и невероятная благодарность – вот дары, которые получает настоящий ученик и последователь Христа. Он – царь наших сердец. Только в нем наш метущийся дух находит мир и покой. Покойтесь в Его покое. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Всегда рядом.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение».

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
0: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем вместе читать книгу «Деяния апостолов». Отрывок, который сегодня перед нами, конец 4 главы и начало 5. Отступление от темы противостояния апостолов и иудейских старейшин Синедриона, рассказ о повседневной жизни первоапостольской церкви и о первом грехе в церкви. Прочитаем сперва конец 4 главы с 32 стиха по 37. «У всего множества уверовавших было как бы одно сердце и одна душа, и никто не называл своим ничего из принадлежащего ему, все у них было общим. Апостолы с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и благодать великая была на всех. Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что все, кто владел землей или домом, продавали их, а деньги, полученные от продажи, приносили и клали к ногам апостолов. И из этих денег каждому уделяли в зависимости от нужды его. В то самое время и Иосиф, прозванный апостолами Варнавой, что значит «сын утешения», левит родом с Кипра, продал принадлежавшее ему поле, а деньги принес и положил к ногам апостолов». Поразмышляем над тем, что мы прочитали. Иногда этот отрывок называют описанием первохристианского коммунизма. Однако кое-что тут есть, на что стоит обратить внимание. Во-первых, это станет ясно из дальнейшего, это не было обязанностью, предписанной всем, все продать, отдать апостолам, а после этого перейти на иждивение церковной общины. Мы прочитаем потом в 6 главе Деяний, что только вдовы находились на содержании общины, и сравнительно позже описанных событий апостолы учредили особое служение заботы о столах. Если бы все питались из общего котла, то этим пришлось бы заниматься немедленно. Во второй главе, как вы помните, мы прочитали о том, что верующие собирались по домам. Если бы все дома были проданы, то им негде было бы собираться. Отсюда можно сделать вывод, что продавали дома те, у кого был, может быть, второй или третий дом. И особое упоминание Иосифа, прозванного Варнавою, сына утешения, который проявил большую щедрость, говорит о том, что действительно это был с его стороны поступок, замеченный всеми. Итак, что же можно сказать, учитывая все это? Конечно, мы не знаем, как именно все происходило. Но Дух Святой побуждал жертвовать и побуждал помогать бедным. И это было именно нормой, а не исключением из правил. В то же время тут не было никакого устава, никакой, как сегодня бы мы сказали, обязаловки, никакого принуждения. Дух Святой действовал, побуждал одних давать больше, других, может быть, меньше. Кто нуждался, получал по своей нужде. Кто-то не нуждался и мог прожить своим имением и продолжал жить самостоятельно. Такая картина возникает. Хотя в точности мы не знаем, как именно это было. Господь, очевидно, хочет привлечь наше внимание не к этому именно устройству, не к этому конкретному распорядку или правилу, а к духовной составляющей, к тому, что действительно церковь была одной семьей. А в семье бывает устроено по-разному. Но вот в эту семью проник грех, и мы попробуем понять сущность этого греха. Прочитаем начало 5 главы, первые 11 стихов. «Один человек, которого звали Анания, вместе с женой своей Сапфирой, тоже продал принадлежавшее им имение, но с согласия жены утаил часть денег – а остальное принес и положил к ногам апостолов. Петр же сказал: «Анания, как мог сатана так овладеть тобою, что ты солгал Святому Духу и утаил часть денег за проданное поле? Не твое ли оно было, пока оставалось непроданным? И после его продажи не в твоей ли власти было все полученное за него? Как могло такое прийти тебе на ум? Ведь ты не людям солгал, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал на землю бездыханным. Великим страхом и благоговением исполнились все, кто прослышал об этом. Молодые люди встали, завернули тело в саван и, вынеся его, похоронили. Часа через три пришла и жена его, ничего не подозревая о случившемся. Петр обратился к ней: «Скажи мне, вы продали землю за столько-то?» «Да», — ответила она, — «за столько». И тогда Петр сказал ей: «Как это вы сговорились испытать Дух Господень? Вот у двери уже слышны шаги тех людей, которые похоронили мужа твоего, и тебя они вынесут». В тот же миг она пала к его ногам бездыханной. Юноши, войдя, нашли ее мертвой. Они вынесли и похоронили ее рядом со своим мужем. Вся церковь и все, кто об этом слышал, были охвачены великим трепетом. После прочтения этой истории многих охватывает недоумение. Что же такого страшного сделали Анания и Сапфира, что подверглись такому суровому Божьему наказанию? Разве Богу было мало принесенных им денег? Или дело в том, что они обманули апостола Петра? Вспомним опять, что в конце 4 главы говорится,

треть от выручки. От них ведь не требовалось отдавать все. Апостол Петр прямо говорит об этом. Возможно, слава Варнавы лишила Ананию сна. Мы видим, что Иосиф, прозванный Варнавою, особо упомянут, и, возможно, его как-то прославляли, благодарили за то, что он сделал. Может быть, Варнава позавидовал ему, позавидовал его подвигу, но не решился его повторить. Решил Анания что-то сделать для завоевания всеобщего уважения. Продав имение, он как бы заявил о том, что готов пойти на все ради Христа, а на самом деле ради славы и почета. И припрятанная сумма должна была обеспечить безбедное существование. Что это может напомнить нам сегодня? Может быть, нечто подобное мы видим перед выборами, перед камерами телевидения, когда пожертвования делаются на показ. Это похоже на попытку купить праведность. При том, что Господь-то дает спасение и жизнь вечную даром, не по делам и не по заслугам. В чем грех Анании и Сапфиры? Он назван по имени, это ложь. Можно сказать, что в этом суть лицемерия. Увы, лицемерие мы много раз можем видеть с тех пор и в истории церкви, можем видеть и в наши дни. Иногда случается задавать мне вопрос себе, если бы Господь действовал точно так же, как в те дни и в наше время, сколь многие разделили бы участь Анании и Сапфиры, и многие бы остались ли в живых? Да поможет нам Господь избегать этого греха, не злоупотреблять милостью Божьей, если Он не наказывает сразу же так, как в свое время наказал Ананию и Сапфиру. Попытка Анании и Сапфиры купить праведность, лицемерие и ложь – первый грех в церкви, о котором повествует Писание. И наказание за него не шуточное. Оно должно было стать предостережением для всех, желающих пойти тем же порочным путем. Ведь в теле Христовом нет места показному благочестию. Задумаемся о том, что вы готовы сделать ради себя, а что ради Христа? Чем готовы пожертвовать ради своей славы, а чем ради славы Божьей? В те времена случившееся с Ананией и Сапфирой заставило задуматься многих. Об этом в следующем отрывке с 12 по 16 стихи 5 главы. «Много знамений и чудес совершалось среди народа апостолами. Все верующие по общему согласию обычно собирались в галерее Соломона. Из посторонних, однако, никто не осмеливался примыкать к ним, но народ говорил о них с большим уважением, и все больше и больше мужчин и женщин, верующих в Господа, пополняло их ряды. Узнав о чудесах, совершаемых апостолами, люди выносили больных даже на улице и клали их на носилки и циновки, чтобы хоть тень Петра, когда тот проходил мимо, могла осенить кого-нибудь из них. Множество народа приходило из окрестных городов Иерусалима. Они приносили больных и одержимых нечистыми духами, и все они получали исцеление». Итак, верующие, те, кто приняли Христа, согласились, что Иисус из Назарета есть Мессия, обещанный пророками, и решили ради Него изменить свою жизнь, то есть покаяться, все они собирались в храме, не отделялись от общества израильского, от народа. Галерея Соломона – это часть храма, иногда ее называют Соломонов портик, это то же самое. Однако из посторонних никто не осмеливался примыкать к ним. Особенности, наверное, после того, как стало известно о случившемся с Ананией и Сапфирой. Церковь четко определяла, кто свои, а кто посторонние. Кто решился пойти за Господом всерьез и изменить свою жизнь, и те, кто только из любопытства смотрит издали. Впрочем, благодеяния оказывались всем. Их совершал сам Господь через чудеса, через исцеление больных. Они касались, очевидно, не только верующих, но и неверующих. Множество народа приходило из окрестных городов Иерусалима, и получали исцеление не только больные, получали исцеление также одержимые нечистыми духами. Но определенную границу Господь поставил.

0: и показал, что он особым образом судит свой народ. Сказано в одном из посланий апостола Петра: «Время начаться суду с Дома Божия». Если те, кто не заявляет о своей причастности Христу, получают видимым образом одни благодеяния, благословения, то для народа Божьего есть уже и суд. Но суд этот в этой жизни, суд временный. Отец наказывает своих детей для их же блага. Конечно, мы не знаем, точно ли так было в случае Анании и Сапфиры. Возможно, впрочем, что Анания умер от стыда. Он желал славы, а вместо славы получил стыд, потому что все тайное стало явным, его замысел вышел наружу, его лицемерие перед всеми открылось. И да, это такой стыд, который, особенно когда сильно так действует Дух Святой и сильно так обличает, может привести и к разрыву сердца. Если это действительно стыд, и стыд о грехе, а не только о том, что не удалось получить то, что замыслил, такой стыд может быть к покаянию и к спасению. Но об этом мы не знаем. И не наше дело об этом судить, об этом знает Господь. Но да поможет нам Бог, особенно в том, что касается честности, также честности в отношении денежных средств, и в том, что касается столь присущего людям желания казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Да поможет нам Господь быть искренними и удаляться всякого лицемерия, потому что этот рассказ об Анании и Сапфире показывает, насколько сильно Господь ненавидит лицемерие и ложь. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья, и да поможет Он вам примкнуть к народу Божьему и быть в чистоте и святости. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Вадим, привет, это Максим. Как жив-здоров?
1: Здорово, Максим, да, путем все.
0: Слушай, Женька мой женится 25-го. Придешь на свадьбу?
1: Какого ты говоришь?
0: 25-го.
1: 25-го? Так, 25-го. Слушай, 25-го я не могу, мне машину надо в ремонт вести.
0: А в другой день не можешь?
1: Я бы рад, Макс, но договорился уже, сам понимаешь.
0: Ладно, пока.
1: Давай, извини.
0: Саш, привет, узнаешь?
2: Привет, Максим, как ты?
0: Да нормально, слушай, парень мой женится.
2: Женька?
0: Ну,
2: поздравляю.
0: Спасибо, так вот, я хотел тебя с супругой пригласить.
2: Спасибо, а когда?
0: 25-го.
2: Так, дай подумать, 25-го, говоришь. Это ж суббота, так? Слушай, браток, ты уж извини, 25-го мы обои клеим.
0: Ну, а в другой день нельзя?
2: Так времени свободного в обрез, сам понимаешь.
0: Ну, обои так обои, пока.
2: Счастливо.
0: Анжела, привет. Максим тебя беспокоит.
3: О, сколько лет, сколько зим. Как ты?
0: Нормально. Слушай, у Женьки, сына моего, свадьба 25-го. Приходите с Гариком.
3: Здорово. А какой это день у нас будет?
0: Суббота.
3: Слушай, ты извини, но я, наверное, не смогу. Мы капусту в субботу с Гариком солим. Извини, а?
4: В одной из своих притч Господь показал, что Царство Божье подобно брачному пиру, на который приглашен каждый из нас. Однако многие придумали себе различные оправдания и в итоге навсегда остались за пределами рая. А как вы ответили на приглашение Христа?

Пусть вечер станет сном, как прекрасна ты, что меркнут в небе даже звезды за окном. Где найти слова, чтоб рассказать тебе,

0: Петр Мамонов. Свою жизнь можно созидать каждую минуту, каждый миг. Становится очень интересно жить. Написать стихотворение, сказать кому-то доброе слово, помочь, утешить, подарить — это же огромный личный кайф. На душе такая радость. А отказываешься от чего? Выпил, покурил, девочки, туда-сюда, а потом такая тоска. И опять надо добавлять. Я помню эту тоску. Все время находишь этому какие-то объяснения. Жизнь такая, совок, несправедливость. Да ничего подобного. Если любишь только себя, какая же тут радость?
1: Свободное радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Елена Волкова.
1: Хочу поговорить с вами о честности. О честности с собой, с Богом и людьми. Давайте посмотрим в Библию. Откроем местописание Псалтырь 139:14, вторая часть, современный перевод. «Честные будут жить в твоем присутствии. Сейчас, как никогда, нам очень важно быть честными с собой, Богом и людьми. Если мы обманываем себя или оправдываем, то мы просто стоим в своем личном росте. Если мы обманываем Бога и не честны с Ним, то мы не можем быть в Его присутствии, как говорит Псалом. Если мы не будем честны с людьми, то мы то же самое пожнем в нашу сторону. Глядя на мою жизнь с Богом, я честно признаюсь Ему в своих проблемах, каких-то минусах своего характера. И Он мне помогает в моей искренности. Но также я обращаюсь к людям, к лидерам, пасторам, и вместе мы побеждаем какие-то моменты еще быстрее. И сейчас, когда мы все по домам, мы очень честно видим свои минусы и минусы своих близких. Это то время, когда нам нужно быть реально честными с собой, с людьми и с Богом. И тогда карантин будет очень качественным, жизнеизменяющим. Просто вдохновляю всех нас быть честными, потому что в таком случае мы будем в Его присутствии.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Зинаида Миркина. Бог кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел, ветрам открытый, в мир, точно в судный зал, чтобы сказать Богу: «Ты инквизитор!» Не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной бредя не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Время подумать.
1: Вот вы из каких? Настало время самоанализа. Вы из каких, дружище? Вот идете вы по подъезду, спускаетесь утром на улицу, отправляетесь на работу. Внизу все вынули из почтовых ящиков ненужную рекламу. Кто-то положил на батарею, на подоконник, кто-то вообще никуда не положил, просто она как выпала, так и валяется. Вы из каких? Вы дальше идете по своим делам? Или вы останавливаетесь и собираете эту разбросанную макулатуру для того, чтобы донести ее как минимум до ближайшей урны? Ведь это нетрудно. Нетрудно и незаметно. А вот когда такой человек, который это делает в подъезде, уезжает, например, в отпуск или вообще переезжает, меняет место жительства, вот тогда становится заметно. И дальнейшие события могут развиваться как минимум по двум сценариям. Либо находится кто-то следующий, неравнодушный, кто-то приученный к чистоте, либо находится тот, кому понравилось жить в чистоте, и он раньше бы никогда этого не делал. Но теперь он понимает, что час пришел, настало его время. И из этой ситуации можно задать вопрос еще интересней про воспитание детей. Вы как считаете, детей надо методично приучать к чистоте, научая делать, создавать эту чистоту, заставляя, может быть, где-то убираться, какие-то обязанности возлагать на детей? Или ребенок просто должен жить в чистоте, и тогда, неизбежно вырастая, он просто уже не сможет жить в каких-то других условиях. И тогда, когда он от вас съедет, отщепенится, какое слово еще подобрать, ну, вы понимаете, то есть все, ребенок живет отдельно, и тогда он не мыслит себя в других условиях, кроме как в чистоте, и начинает поддерживать, создавать ее самостоятельно. Какая методика ближе вам? И какая методика, как вы думаете, жмет руку мудрости?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

не понял нас. Уезжаешь, мнешь билет. Больше тех желаний нет, что когда-то жили в нас. Говоришь, что это шанс

Слишком долго знал тебя, слишком долго знал тебя, но не знаю.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше немногое с праведностью, чем большие доходы с неправедностью.

0: Привет, друзья! Ну что, вы готовы отправиться в путешествие? Здесь с вами Катя, и я буду вашим гидом по пространству и времени. Мы переносимся на несколько тысяч километров и несколько тысяч лет и отправляемся вместе с первыми апостолами в удивительный древний город Дамаск, древнейшую из современных столиц мира.
1: Путешествие с апостолами.
0: Первые исторические сведения о Дамаске относятся аж к 15 веку до нашей эры, когда город находился под властью египетских фараонов. Дамаск побывал в составе Ассирии, Нового Вавилонского царства, Израильского царства, а также империи Александра Македонского, царства Селевкидов и Армянской империи Тиграна Великого. Во времена апостолов Дамаск находился под властью римлян. Здесь размещалась штаб-квартира римских легионов, воевавших с персами. Он был центром образования и учености. Именно по пути сюда, в 34 году от Рождества Христова, иудейский юноша по имени Шауль услышал неведомый голос и на три дня ослеп. После этого спутники привели его в Дамаск, где христианин Анания исцелил его и крестил. Вот как об этом повествует Священное Писание.
2: Библейское свидетельство.
3: Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
4: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
3: Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал:
4: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
3: Он в трепете и ужасе сказал:
4: «Господи, что повелишь мне делать?»
3: И Господь сказал ему:
4: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
3: Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему:
4: «Анания!»
3: Он сказал:
5: «Я, Господи!»
3: Господь же сказал ему:
4: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел».
3: Анания отвечал:
5: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от пресвященников власть вязать всех призывающих имя Твое».
3: Но Господь сказал ему:
4: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».
3: Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал:
5: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».
3: И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили:
6: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?»
3: А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос.
2: История поместной церкви.
0: Да, несколько дней Павел провел в Дамаске с учениками, А это значит, что в Дамаске на момент обращения Павла уже существовала община. Апостол Павел провел некоторое время в этой области. Как он вспоминает, «И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Здесь он столкнулся с преследованиями царя Ареты, в правлении которого были созданы известные храмы Петры. После чего, чудом избежав ареста, покинул этот город, отправившись в свои дальнейшие миссионерские путешествия. Христиане появились в Дамаске уже в первом веке нашей эры. После смерти Стефана, когда в Иерусалиме начались гонения, многие стали искать убежище в других городах, в том числе в Дамаске. Так здесь появилась первая община, которой принадлежал и крестивший Павла Анания, еврей-христианин, который, по преданию, был одним из 70. Именно он впоследствии стал первым епископом Дамаска, проповедовал здесь и в его окрестностях и принял мученическую смерть. В Дамаске и сейчас есть церковь святого Анании, древнейшая христианская церковь. Дамаск стал одним из первых регионов, где апостол Павел начал проповедовать христианство. Во II веке в Дамаске уже построили два христианских храма. Это церковь Иоанна Крестителя и церковь Святой Девы Марии, которая сейчас является главным христианским храмом Дамаска. С 395 года Дамаск вошел в состав Византии. В то время христиан в Дамаске было больше, чем в других городах. Уроженцами Сирии, в частности, были и Иоанн Златоуст, и Ефрем Сирин. Но в 636 году, после победы арабов над византийской армией в битве при Ярмуке, Дамаск вошел в состав арабского халифата и стал столицей династии Омейядов. Главенствующей религией здесь после этого стал ислам. Христиане находились здесь на положении, так сказать, иностранных агентов, ведь главным соперником халифата была христианская Византия. Тем не менее, именно в это время здесь расцветает христианская мысль, главным образом в монастырях. Здесь трудились такие выдающиеся христианские мыслители, как Иоанн Дамаскин и Исаак Сирин. Крестоносцы три раза в 1125, 1129 и 1148 годах безрезультатно пытались захватить Дамаск. Но он так и остался под властью различных мусульманских правителей. В 13 веке он становится центром мусульманской культуры. Здесь расцветают искусство и ремесла. С тех пор Европе стали известны дамасская сталь, дамасский шелк и дамасское стекло. В 1300 году Дамаск разграбили монголы. Они устроили здесь такую резню, что, по свидетельству современников, по улицам рекой текла кровь. В 1400 году Тамерлан разрушил город до основания. Лучших оружейников и ремесленников увели в рабство в Самарканд. А в Османской империи Дамаск стал одним из провинциальных центров, известных только как транзитный пункт для паломников, отправляющихся на хадж в Мекку. В XIX веке здесь появились первые протестантские миссии. Это были преимущественно американские реформаты. С 1855 года в Хомсе начала действовать частная национальная евангелическая школа, в которой в наше время обучается более 2000 детей одновременно, разной религиозной принадлежности. В 1860 году Дамаск стал свидетелем резни христиан арабами. В результате погрома был уничтожен весь христианский квартал. Через 3 года собор Святой Марии был восстановлен патриархом Иерофеем на средства, предоставленные правительством и помощью из России. После Первой мировой войны из соседней Турции в Сирию бежали значительное число армян, среди которых были и протестанты-реформаты. Ими был создан Союз армянских евангельских церквей Ближнего Востока. А после Второй мировой войны в Сирии начали деятельность баптисты, пятидесятники и другие евангелисты. На протяжении всего 20 века численность христиан росла, однако их доля в общем населении страны неуклонно снижалась – от 16% в начале 20 века до 10% в 2000 году. Это было связано как с более высоким естественным приростом у мусульман, так и с существенной эмиграцией христиан в Северную и Южную Америку и более богатые страны Персидского залива.
2: А что сейчас?
0: В 2010 году христианских церквей в Дамаске было много. Христиане составляли примерно 7% среди 22-миллионного населения Сирии. По разным оценкам, от миллиона до 1,5 миллиона человек. Большинство сирийских христиан – жители городов, в первую очередь Дамаска и Алеппо. По сравнению с представителями других религий, среди христиан заметнее прослойка людей, получивших высшее образование, и трудящихся на высокооплачиваемых работах, так называемые «белые воротнички». Ряд христианских праздников отмечается в Сирии официально. Среди них Рождество, православная и западная Пасха. Первой по величине христианской конфессии в Сирии является православие, представленное Антиохийской православной церковью. Вторая по величине община – это Армянская апостольская церковь. В 2010 году в Сирии проживало 430 тысяч католиков и около 40 тысяч протестантов. Свыше половины из них являлись прихожанами церквей реформатской традиции. Остальные принадлежали к общинам методистов, баптистов, пятидесятников и других евангельских христиан. Помимо духовной работы, сирийские протестанты вовлечены также в социальное служение, включая ряд медицинских и образовательных проектов. В результате начавшейся в 2011 году в Сирии гражданской войны христиане стали одной из наиболее уязвимых и преследуемых религиозных групп. Значительное число сирийских христиан стали вынужденными беженцами. По сообщениям прессы, к 2016 году в Сирии остались лишь 500 тысяч христиан, четверть от проживавших здесь до войны.
2: Архитектурные памятники.
0: Дамаск входит в список ЮНЕСКО как город всемирного культурного наследия. В нем находятся древние средневековые медресе и рынки, подземная церковь святого Анании, лучшие образцы исламской архитектуры, а также усыпальница XII века с прахом легендарного султана Саладина. В Дамаске на горе Касьюн туристам показывают пещеру Магарат ад-Дам, или Кровавую. Именно в ней, как считается, Каин убил Авеля. Здесь, на высоте 1150 метров, находится смотровая площадка, с которой Дамаск открывается как на ладони. Отсюда на его запутанные улочки и сотни минаретов приходят посмотреть тысячи посетителей. Исторический район Дамаска входит в число самых важных достопримечательностей мира. Этот район города окружает мощная укрепительная стена, которая возводилась еще во времена Римской империи. Спустя сотни лет планировка района осталась почти неизменной. Здесь сохранилась масса уникальных построек, а также руины древнейших сооружений. Главной магистралью старого города является улица Прямая, длиной 1500 метров. Упоминания о ней есть в Деяниях апостолов. В античные времена здесь проходила центральная магистраль Дамаска – Виа Ректа. На этой улице собраны такие достопримечательности, как дом Иуды, в нем после обращения в христианскую веру побывал святой Павел. Здесь же находится часовня, где похоронен святой Анания, а также фонтан, водой из которого святой Анания крестил Павла. Под римским началом Виа Ректа была значительно расширена и стала большой оживленной улицей, украшенной колоннадой. Эта колоннада сохранилась до сих пор и остается достопримечательностью этого места. Кроме античных колонн, взоры привлекает и удачно восстановленная из руин римская триумфальная арка. Она расположена практически посреди улицы и окружена скромными двух- и трехэтажными домами. Подобные памятники существовали в каждом сколь-нибудь значительном городе обширной Римской империи. Церковь святого Анании – это непременная составляющая всех паломнических и туристических маршрутов по Дамаску. Назвать церковь святого Анании традиционной церковью сложно, ведь фактически это подземный храм, крипта, восходящий ко временам античного христианства. В настоящее время церковь принадлежит католической общине. В подземелье храма вы почувствуете дух гонимой веры, в античные времена скрывавшейся от преследований. Предположительно, часовня была домом самого Анании, где, согласно Писанию, и был крещен святой Павел. Сам Анания был приговорен к казни за проповедь христианства через побитие камнями. Часовня имеет простую структуру и состоит из двух комнат с пустыми стенами, где имеется несколько икон и скамеек. Важным экскурсионным объектом, который непременно стоит увидеть всем путешественникам по Дамаску, является мечеть Омейядов, где хранится капсула с частицами главы Иоанна Крестителя. В самом центре мечети стоит специальный павильон. Это гробница Крестителя Иоанна. Мусульмане также почитают Иоанна Крестителя пророком и называют его Яхья. Во времена Римской империи в этом месте располагался храм Юпитера. А после присоединения к Византии в 395 году – христианский храм, посвященный Иоанну Крестителю. Первоначально арабское завоевание Дамаска 636 года не затронуло церковь как сооружение. Позже церковь была куплена у христиан и разрушена. Между 706 и 715 годом на этом месте была возведена существующая и поныне мечеть Омейядов, одна из крупнейших и старейших мечетей в мире. Как рассказывают, глава Иоанна Крестителя была здесь всегда, но нашли ее только во время возведения самой мечети. Халиф хотел избавиться от святыни, но как только дотронулся до нее, не смог сойти с места и решил оставить реликвию в покое. На поклонение святыне в мечеть Омейядов приходят сотни тысяч паломников, как христиане, так и мусульмане. В 27 километрах от Дамаска, в деревне Саиндая, на высокой скале, 1500 метров над уровнем моря, расположен еще один важный памятник. Это монастырь Девы Марии. Именно здесь, по преданию, императору Юстиниану явилась Богоматерь и пожелала, чтобы на этом месте был выстроен храм. В 547 году здесь был основан монастырь. Сейчас это место паломничества христиан со всего мира. В Саиндайском монастыре находится особо почитаемая икона Богородицы, написанная, как утверждается, самим апостолом Лукой. Икона считается чудотворной и мироточивой. Паломникам ее показывают не всегда, но можно увидеть ларец, в котором икона скрыта. Любителям древности будут интересны также византийские фрески и мозаики, наполняющие монастырь. Разрешено посещение почти всех помещений монастыря, за исключением монашеских келий. При входе в некоторые помещения необходимо снимать обувь. Службы идут на арабском языке. Основное количество паломников собирается здесь 8 сентября, на праздник Рождества Богородицы. От площадки перед монастырем, где останавливается автотранспорт, до дверей комплекса можно подняться не только пешком по каменной лестнице, но и на лифте. Конечно, это далеко не все достопримечательности и христианские святыни, которые можно увидеть в Дамаске и его окрестностях. Но наша экскурсия подходит к концу. Мы обязательно продолжим наше путешествие по следам первых апостолов, но сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Екатерина Ватуля.
1: Путешествие с апостолами.
7: Уютный вечер на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику и тебя бросит в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: «Уютный вечер» на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Помните, как у апостола Павла сказано, что вера, надежда и любовь пребывают вечно? Каждая часть этого союза жизненно необходима. Ведь невозможно жить без веры, невозможно жить без любви. И без надежды в жизни не обойтись. А надежда не постыжает, то есть она никогда не предаст и обязательно осуществится. Даже если будет казаться, что вокруг нет никакой надежды, есть ее вечный источник. Ведь наша надежда во Христе, и Он никогда не подведет.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих.
0: Глоток живой воды. Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Появление Иисуса – самое важное и самое главное событие в мировой истории. Весь отчет идет от него вперед или назад. Все в истории сводится к нему. Он – вершина всего, что предначертано Богом. Само его рождение является самым значительным и самым важным фактом в истории. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

0: Наталья Мелешко. Пробуждение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нет лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла, где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг, и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есть и истина, и жизнь. Во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Гарик, ты мусор вынес?
1: Да, сейчас, подожди. Добрый день, Петр Иванович. Здравствуйте. Да, проект почти готов. Сегодня вот внесу только изменения. Да, не волнуйтесь, к понедельнику все будет готово. Обязательно. Угу. До свидания. Так, ну поехали.
2: Папа, нам в школе забыли нарисовать, как мы гуляли с родителями в парке в выходные. И составить рассказ. Поможешь мне, пап?
1: Мишаня, ты что, не видишь, что я занят? Иди к маме, пусть она тебе поможет.
2: Мама уже помогла нарисовать. А ты помоги мне, пожалуйста, рассказ составить.
1: Эй, ты куда стоять? Я тебя накрыл. Петр Иванович, простите, пожалуйста. Да, я все исправлю. Просто, понимаете, в выходные столько дел домашних было. Чем это так воняет на кухне?
3: А что это, мусор так и простоял все выходные? Никому не пришло в голову его вынести?
4: Кажется, я кого-то просила, но он был слишком занят компьютерными играми.
3: Кстати, Анжелка, а как там у Мишки дела? Что-то его не видно сегодня.
4: Он очень расстроился, что не смог выполнить задание и придумать рассказ о том, как мы в выходные всей семьей гуляли в парке. Сидит, плачет.
5: Иисус говорит, что наше «да» должно быть «да», а «нет» — «нет». Мы должны отвечать за свои слова и обещания.
3: Анжелка, Миш, пойдемте прогуляемся перед сном. Погода на улице такая хорошая сегодня.
2: Ура!
4: А мусор ты вынес?

0: Евангелие от Матфея.
1: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им:
2: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
1: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
3: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы».

руки. Но без сомнения отмечен твоего святого духа меткой. И мои несовершенства для тебя не повод оставить молитву без ответа. А это значит, что еще моя песня не спит.

0: Пусть подо мной горит земля, но не оставлю я тебя. Пусть даже рухнет весь мой мир, но я знаю, ты Бог сил. Ты сына за меня отдал и ни разу не предал. Теперь навечно я с тобой, теперь тебе пою я. Ты Бог мой.
1: Письмо Клайва Льюиса к Джованни Калабриа. Модлин Колледж, Оксфорд, 27 марта 1948 года. Возлюбленный отец, благодарю тебя за письмо, исполненное по обыкновению любви. Все вокруг напряженно и беспокойно. Войны и военные слухи, может быть, и не последние времена, но точно злейшая година. И все же апостол снова и снова повелевает нам: «Радуйтесь». Сам облик мира природы, ныне снова обновленный, по-своему повелевает тоже. Мне думается, что люди века сего, а среди них ты, отец и я, излишне помышляют о делах народов и положении всего мира. Разве не предупреждает нас автор подражания Христу не слишком увлекаться подобными вещами? Мы не цари и не сенаторы. Остережемся, как бы попусту болея о судьбах Европы, не позабыть нам о Вероне или Оксфорде. В нищем, стучащем в мою дверь, в матери, страдающей от недуга, в юноше, просящем моего совета, пребывает сам Господь. Будем же умывать его ноги. Я всегда считал, что Вольтер, хоть и неверующий, все же был прав, наставляя возделывать свой сад. А с ним и Уильям Дамбар, шотландский поэт, блиставший в 15 веке, говоря: «Человек, угождай твоему Создателю и веселись, а весь мир сей не ставь ни во что». Завтра мы будем праздновать славное воскресение Христово. Я буду вспоминать тебя за святым причастием. Да высохнут слезы, да рассеются страхи и печали. Соединенная вечным союзом с самим Божеством, восходит природа наша на небеса небес. Потому нечестиво называть нас несчастными. Нет, человек – создание, которому завидовали бы ангелы, если бы способны были завидовать. Вознесем сердца. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспоминать. Горячо благодарю тебя за литанию, составленную кардиналом Мэри. Ты как будто знал, что все искушения, против которых он обильно возносит прошения, хорошо и давно известны мне. Желание быть оцененным, страх быть отвергнутым – увы мне, ты меня пристыдил. Будем всегда молиться друг о друге. Прощай.

0: 100 нескучных историй. Философ, мальчик и бескрайнее море. Августин Блаженный, выдающийся философ и богослов V века, обладал блестящим умом и проницательностью. Его сочинения до сих пор удивляют глубиной мысли и силой влияния. Он искал ответы на труднейшие вопросы и не боялся браться за самые сложные темы. Согласно легенде, с Августином однажды произошла удивительная история, когда он прогуливался вдоль берега моря. Было это примерно так. Августин шел по нагретому солнцем песку, морской бриз гладил его волосы, в небе кричали чайки. Однако все это мало интересовало философа. Он был полностью погружен в свои мысли, пытаясь постичь ни много ни мало тайну Святой Троицы. Поразительный парадокс. Три личности – Отец, Сын и Дух Святой – являются в то же самое время единым Богом. То есть Бог один, но в трех лицах. Нет, этому должно быть какое-то логическое объяснение, и я непременно должен его найти. Вдруг Августин заметил неподалеку мальчика, который вырыл небольшую ямку в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. Мудрец обратился к нему. «Эй, чем это ты занят, дружок?»
1: «Хочу вычерпать все море в ямку».
0: «Боюсь, я тебя огорчу, малыш, но это невозможно». «Но ведь точно так же невозможно охватить разумом великого Бога, человеческим умом не исчерпать неисчерпаемую тайну Господню». Сказав это, мальчик исчез, оставив смущенного богослова одного на берегу огромного и прекрасного моря. У нас может быть много недоуменных вопросов касательно Бога или того, что написано в Библии, но не на все эти вопросы мы сможем найти ответы, и это совершенно нормально. Ведь Бог не был бы Богом, если бы люди могли его полностью понять. Также мы не в состоянии проникнуть в Божьи мысли и планы и уразуметь, почему Он действует так или иначе. Библия говорит, что непостижимы решения Божьи и неисследимы пути Его. Но та же Библия однозначно утверждает, что Бог благ, и все Его действия продиктованы любовью. Уж в этом мы можем быть уверены на 100%.

0: Евангелие от Марка.
1: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
2: «Какая первая из всех заповедей?»
1: Иисус отвечал ему:
3: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет.
1: Книжник сказал ему:
2: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
1: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
3: «Недалеко ты от Царствия Божия».
1: После того никто уже не смел спрашивать его.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Александр из Санкт-Петербурга.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Ну, вообще, я родился в христианской семье, но осмысленное начало отношений с Богом было где-то лет в 20. Я помолился молитвой покаяния, осмысленной. До этого молился в церкви, когда было, может быть, лет 15-16. Началась жизнь духовного преображения, за что я очень признателен Богу. Он стал менять мое мышление, мои интересы, мой взгляд на мир, давал понимание Писания, и я за это ему признателен.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Спаситель есть, мой Спаситель есть.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 1 июня 1924 года на Тайване Цзиван тайно приняла водное крещение. Впоследствии она прошла обучение в пресвитерианском колледже и сама стала миссионеркой среди своего народа. К 1946 году, благодаря ее служению, здесь крестилось до 5000 человек. Цзиван выросла в отдаленной деревне племени Седик, расположенной над ущельем Тарока на скалистом побережье Тайваня. После замужества она успешно занималась торговлей и свободно говорила на трех языках – своем родном, тайском и японском. Муж Цзы не отличался нравственностью. Он был пьяницей и двоеженцем. Но зато его мать поделилась с Цзиван вестью о Христе. Она услышала Евангелие в христианской больнице Чанхуа, недалеко от Тайджуна, и искренне уверовала. После наставлений тайского пресвитерианского пастора Ли Шиу Цэ, Цзиван приняла решение следовать за Христом и 1 июня 1924 года приняла водное крещение. Однако не менее 5 лет после этого она хранила это в секрете от своего народа. В 1929 году канадский миссионер Джеймс Диксон, желая достичь местные племена охотников за головами, убедил Цзиван пройти обучение в библейской школе Даншуй. На тот момент Цзиван было 57 лет. У нее были проблемы со здоровьем и отсутствовало какое-либо школьное образование. И тем не менее она согласилась. Обучение длилось всего 8 месяцев, но оно утвердило в ней желание благовествовать и убедило в способности к евангелизации. Цзиван была назначена служительницей женского миссионерского общества Пресвитерианской церкви. К ней домой, под покровом темноты, стали приходить для обучения небольшие группы из ее родного племени сидиков. Немногие умели читать, но благодаря Цзиван они запоминали истории из Священного Писания, которые она им рассказывала. По мере того, как число верующих в племени росло, они стали тайно собираться по воскресеньям в пещерах или горах для поклонения и обмена свидетельствами. После ухода отсюда японцев в каждой деревне появились группы верующих, которые теперь могли открыто собираться и крестить новообращенных. К 1949 году здесь было крещено 5000 сидиков. Это плод веры и усилий Цзиван, которая умерла в 1946 году в возрасте 74 лет.
2: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Мертвая вещь всегда плывет по течению, но только живое существо может ему сопротивляться.
2: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: ground, 'cause you can see the sunshine above the clouds.
1: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
2: настроиться на истину. Да, вы не Наполеон и не Да Винчи. Но это не повод переживать и сердиться на окружающих, обвиняя их в том, что жизнь пошла не так. Да, с возрастом шансы сделать что-то великое сокращаются, но не стоит опускать руки и впадать в апатию. Выкиньте из головы навязанные амбиции и шелуху рекламных образов. Вы тот, кто вы есть, и это ценно само по себе. Делать малые дела не менее важно, чем творить великие, и лучше жить скромно, исполняя свое призвание, чем пытаться прыгнуть выше головы и лезть не на свое место. Работать в фастфуде или быть дворником не позорно. Если вы будете благодарны Богу за каждый новый рабочий день, если вы будете полезны и будете благословением для коллег, клиентов и жителей двора, то вы уже на своем месте. Почему бы и нет? Столкновение с действительностью может быть болезненным, но без него не получить здравую самооценку. Умение быть довольным и счастливым просто так, без зависимости от новых достижений и расширения влияния, это очень ценно. Без этого вы никогда не найдете покой и не обретете благодарное сердце.
3: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв к матерям. Сердце их вопиет Господу. Стена через Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, и не давай себе покоя, и не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред Господа. Простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Плач Иеремии, 2 глава, 18 и 19 стихи. Считая себя одновременно опытным и сильным, Израиль пытался устранить Бога из жизни своего народа. Они считали, что Он им больше не нужен. В результате Вавилон опустошил Иерусалим. Израиль горюет о своем разрушенном городе. И Иеремия, видя эти времена отчаяния, призывает к отчаянным мерам, обращается ко всем матерям своего народа. Никогда не недооценивайте влияние матери. Когда она решительна, то может использовать эту силу, чтобы повести своих детей путем праведности. Наша страна крайне нуждается в таком влиянии. Посмотрите на атмосферу системы нашего образования. В 1963 году Верховный суд США признал незаконным молиться или читать Библию в школах США. Что произошло после этого решения? Уровень успеваемости по стране постепенно падал, насилие и преступность стали более распространены, а употребление наркотиков стремительно выросло. Единственный настоящий ответ нечестию — это вернуться к богоугодным принципам, тем принципам, на основе которых была построена наша страна. Не только матери, но и отцы должны учить наших детей, что правильно и что неправильно с Божьей перспективы. Нам нужно учить следующее поколение искать Бога через молитву. Вот радикальное предложение. На этой неделе давайте выключим наши телевизоры и развернемся к Богу. Давайте молиться за наш народ и за наших детей. Побуди нас, Отец, взывать к Твоему имени. Вдохнови нас молиться за наших детей, за наши школы и за наш народ. Аминь.
1: Слава Богу за все!

0: Евангелия от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

to the promise he made to our fathers. Of his mercy to Abraham.

История христианских гимнов. Фанни Кросби является автором множества популярных христианских гимнов. В младенчестве она потеряла зрение. В Нью-Йоркской школе для слепых получила музыкальное образование и научилась пению. Ее выступления были настолько успешными, что она пела даже в Конгрессе США. Однажды, когда Фанни посещала тюрьму, где рассказывала заключенным о Божьей любви, ее рассказ произвел большое впечатление на слушателей. Они захотели помолиться вместе с Фанни. В молитве один из заключенных просил, чтобы Иисус не прошел мимо него, но спас его. Поэтессу до глубины души тронула эта искренняя молитва. Именно эти слова легли в основу гимна «Pass me not» — «Не пройди, Иисус, меня».

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. В День защиты детей давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главу, 3 стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток. И почему никто из моих шестерых детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные. Я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это.

0: Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях. Ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш царь угрожает карами более страшными, чем жорнов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. И так, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи, возрадуйтесь! Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
1: Свободное радио. Нам по пути.

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Александр, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Он дает мне смысл жизни, и это мой спаситель, и я верю в его слово.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает мне во всех аспектах моей жизни. Она дает мне силу, мудрости, и когда я молюсь, Господь отвечает на мои молитвы и дает мне выход из любой сложной ситуации.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Апостол Петр сказал в своем послании, что «Будьте святы, как я свят». Это цитата из Ветхого Завета, но Петр ее цитирует в Новом, и она для меня очень актуальна. Стараться быть святым во всем, каждый день моей жизни и возрастать в этом.
0: Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда он сидел на Масличной горе один, подошли к нему ученики и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И каким будет знак, по которому мы узнаем о твоем возвращении и о конце этого мира?» Иисус сказал: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман. Многие будут приходить под моим именем и говорить: «Я помазанник Божий», и многих введут в обман. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Смотрите, не пугайтесь. Так и должно быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясение во многих местах. Но все это только родовые схватки. Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за меня вас будут ненавидеть. Многие тогда откажутся от веры и будут друг друга предавать и ненавидеть. Много лжепророков явится в те времена, и многих введут в обман. Из-за того, что умножится зло, у многих остынет любовь. Но кто выдержит до конца, будет спасен. Но прежде по всей земле возвестят эту весть о царстве, чтобы услышали ее все народы. И только тогда наступит конец».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

больше, чем жизнь. Мы тянем за нить на грани обмана. Вчера и недавно это одно. Жажда исправить не давит, но дамы на балах подходят.

0: Федор Иванович Тютчев. Наш век. Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Перфекционизм – штука крайне противная. Ты либо не решаешься начать что-либо делать, потому что боишься и страдаешь от этого, либо делаешь, но так как получается не идеально, все равно остаешься недоволен. Так что бросайте эту гадость. Идеально делает только Бог, а мы с вами можем просто стараться и вкладывать в дело любовь. Остальное уже вторично, а то и вовсе незначительно.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Бог простирает к нам свои руки. Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Послание к Титу, 2 глава, 11 стих. Бог предлагает вечное спасение всем без исключения. Никто не сможет сказать, что возможности спастись у него не было, но не все готовы принять благодать Бога. Следовательно, люди сами отвергают его предложение, а он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но он никого не принуждает. Будучи здесь, на земле, Христос скорбел, что к нему не хотят прийти, чтобы иметь жизнь. А про Иерусалим он сказал: «Сколько раз я хотел собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Сегодня положение дел ничуть не отличается. Люди не хотят верить в Бога. Они не видят, что потеряны и что нуждаются во Христе, как в своем Спасителе. Но те, кто открывает свое сердце Богу и Его Слову, признают свою вину и потерянное состояние. Для многих тот факт, что Бог желает спасти человечество и что всякий может обрести спасение, является хорошей новостью. Готовы ли вы к этому? Бог простирает руки, чтобы принять вас. Нужно только прийти к Нему, признав, что вы потеряны. Если вы исповедуете Ему свои грехи и примете дело искупления Иисуса Христа верой, вы будете спасены.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Кто-то читает молитву «Отче наш» по привычке, не задумываясь о ее смысле. А кто-то считает, что лучше говорить с Богом своими, а не чужими словами. А между тем, именно так учил нас молиться сам Господь, поэтому важно эту молитву знать и уважать. Не использовать как поговорку или оберег, но произносить вдумчиво и искренне. Ведь прежде всех просьб в молитве «Отче наш» мы вспоминаем, кто есть Бог, что Он сделал для нас и как мы должны относиться к Нему и к Его детям. И это именно то, в чем мы, дети века потребления, нуждаемся особенно сильно. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь.
1: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Пожелай мне рассветов тепла, пожелай мне улыбок и солнца, чтобы трепетно я берегла эти нежные взгляды оконца. Пожелай мне горячих снегов и приятных луны сновидений, путешествий и даль берегов, и от сказочных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой, пожелай мне жить только с улыбкой, и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 1 июня 1924 года на Тайване Цзиван тайно приняла водное крещение. Впоследствии она прошла обучение в пресвитерианском колледже и сама стала миссионеркой среди своего народа. К 1946 году, благодаря ее служению, здесь крестилось до 5000 человек. Цзиван выросла в отдаленной деревне племени Седик, расположенной над ущельем Тарока на скалистом побережье Тайваня. После замужества она успешно занималась торговлей и свободно говорила на трех языках – своем родном, тайском и японском. Муж Цзы не отличался нравственностью. Он был пьяницей и двоеженцем. Но зато его мать поделилась с Цзиван вестью о Христе. Она услышала Евангелие в христианской больнице Чанхуа, недалеко от Тайджуна, и искренне уверовала. После наставлений тайского пресвитерианского пастора Ли Шиуце Цзиван приняла решение следовать за Христом и 1 июня 1924 года приняла водное крещение. Однако не менее 5 лет после этого она хранила это в секрете от своего народа. В 1929 году канадский миссионер Джеймс Диксон